0: 6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.
3: Коперник — знакомая фамилия. Что он сделал?
4: Так ведь это же он открыл, что Земля вращается вокруг Солнца.
3: На мои глаза говорят мне, что скорее Солнце вращается вокруг Земли. Впрочем, может быть, он и прав, ваш, как его, Коперник.
1: Моторадио представляет.
5: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс, и это программа «Женский ответ» на Моторадио. Сегодня, в принципе, недолго буду распинаться, как говорится. Это никакого события пока еще интересного не произошло. С нетерпением жду Gentleman Ride. Это такое общемировое событие, в котором могут принимать участие только леди-джентльмены на классических мотоциклах. То есть, ну, как правило, это мотоциклы типа Триумф. Ура, ура, ура, ура. Наконец-таки я могу это посетить, но это еще в будущем. Потом расскажу, что из этого получится. Ну, что могу из своих новостей рассказать. Переместила я мотоцикл Гусь ГС 310 из зимнего хранения. И вот, собственно, об этом мотоцикле я вам хотела рассказать. Вернее, не об этом мотоцикле, а о том, ну, что для меня, как для райдера, ну, в принципе, с каким-никаким, но уже почти 10-летним стажем вождения, является важным. Вот я считаю, я искренне убеждена, что мотоцикл должен быть по росту, собственно, своему водителю. Конечно, в интернете куча фотографий выкладывают и девочки, да и мальчики тоже, когда, собственно, райдер сидит на мотоцикле, а лапки, ножки у него стоят на носочках еле-еле, едва-едва, и вот таких вот носочниц, как я их называю, их очень много, на самом деле, в интернете, в той же группе девушки-байкеры. Я периодически вижу эти вот фотографии, когда девочка, водитель мотоцикла, вот стоит на цыпочках, и на вопрос: девочка, а он тебе не велик? Чаще всего отвечают так, что: а я очень хотела такой мотоцикл, я о нем мечтала, и вот, типа, зашибись, как бы неважно, что он мне по росту не подходит, я его все равно купила и езжу. Ну, в принципе, ездить можно на чем угодно и как угодно. В принципе, когда ты едешь на мотоцикле, работают законы физики, работает центробежная сила, вот, и если вы не будете исполнять глупости, то ваш мотоцикл никогда в жизни не упадет, и вы, собственно, с него тоже не упадете. Ну, просто происходят другие моменты, например, когда вы стоите на светофоре, когда вы стоите еще где-то, вам нужно ножки спустить на землю. И вот тут начинается самое интересное, потому что очень часто на дороге бывают колеи, особенно они бывают после зимы. И вот так вот случайно попасть ногой в колею, а ваша нога и так, в принципе, до асфальта очень плохо не достает, шансы завалиться на ровном месте огромные. Ну, вы представляете, вы стоите на светофоре, справа, слева от вас другие машины, как правило, байкеры ездят между рядами. А рядом с вами может быть ваши мото-братья, мото-сестры, и вы заваливаетесь на бок. То есть вы можете повредить себя, вы можете повредить другую машину, другой мотоцикл, да просто вы упадете. Я вот этого совершенно не понимаю. Ну и плюс вторая, ну, как бы для девушек особенно неудобство, заключается в том, что вот вы откуда-то с парковки вы парковываете мотоцикл, то есть не всегда же он у вас стоит носом на дорогу, бывает, он носом к стенку стоит или в гараже он у вас стоит. И вот это вот перебирание ногами, которое совершенно до пола не достает, это дико страшно неудобно. И поскольку у девушек, как правило, сил меньше, чем у мужчин, им тяжело. Мне лично на высоких мотоциклах тяжело. Я чувствую себя очень неуверенно. Я не чувствую, что я полностью контролирую свой мотоцикл. И поэтому, когда я... Ну, собственно, у меня мои предыдущие мотоциклы, они все были мне четко по росту, очень хорошо подходили. То есть, ну, как бы я стояла полностью с стопой на земле, в мотоботах там, или даже в кедах. Ну, грешна бывало, что без мотоботов ездила. И я чувствовала себя уверенно. То есть, у меня мотоцикл был как бы между ног, и я могла его как бы рулить что телом, что рулем, что как-то, что-то сяк. Вот. То есть, если я не чувствовала неуверенно на светофорах, я нормально выпарковывалась. Тоже вот попался мне высоковатый для меня мотоцикл в Турции, когда было вот наше яхта-мото-путешествие с Муратом Пура. с замечательным человеком. Но, честно говоря, мотоцикл мне дали очень большой, тяжелый. И я себя чувствовала очень уверенно на этом мотоцикле. Плюс совершенно этого не стыжусь. И я не уверенно себя чувствую на серпантинах, особенно когда у тебя как бы пропасть, то есть, и твоя ошибка может тебе стоить жизни вообще очень, очень быстро и легко. То есть, ну, вот, собственно, Мототаня так, к сожалению, погибла. Она упала в пропасть и, собственно, не стала человека. Не будем о грустном. Вот, и я просто ору, я кричу, мотоцикл должен быть по росту. То есть, дорогие юные байкеры, дорогие девушки, особенно если вы выбираете мотоцикл, и вам хочется тот самый, вот прямо вот тот самый спорт, или тот вот, и он вам высок, подумайте о себе, поберегите себя, не надо. Всегда можно найти аналог, можно найти что-то поменьше, пониже. Ну, кстати, очень часто эту тему поднимали в девушках-байкерах, что помогите мне найти мотоцикл по росту, я маленькая, то есть я 1,50 м. А девчонок миниатюрных, ну, их реально очень много. Ну, как правило, советуют выбирать классик или круизер, ну, потому что круизеры и классики, они низкие, особенно круизеры, они абсолютно низкие, то есть... Они подходят абсолютно всем, и длинноногим, высоким людям, и людям как раз вот небольшого роста. Ну, просто у кого-то совершенно душа не лежит круизером, но вот не нравится. То есть девочка хочет спортик. Ну, куча же всяких ниндзя, не ниндзя, вот они есть маленькие, довольно. Ну, и плюс многие, очень многие мотоциклы, они позволяют занизить сиденье под человека. Кстати, с японских аукционов очень часто такие мотоциклы привозят, потому что японцы все знают, это pocket people, они невысокого роста, у них довольно короткие ноги, в том числе у мужчины невысокие, и они часто берут европейские мотоциклы и занижают их, то есть, в принципе, заниженный байк можете с японского аукциона запросто заказать. Мне гусь, к сожалению, мой высоковат, хотя других нареканий к этому мотоциклу у меня нет. Он как облачко, он очень мягкий, у него великолепная, мягчайшая просто амортизация, он послушный, он маневренный, в общем, и он как подходит для езды по городу, также BMW Гусь ГС подходит для езды по бездорожью, поскольку он не сильно кубатурный, то довольно мало бензина жрет. Ну, экономный мотоцикл. Друзья, продается BMW Гусь. Заходите на мою страничку ВКонтакте, заходите на мою страничку в Телеграме, вот, в Нельзяграмме тоже, вот, в Мордокниге, везде. Короче говоря, покупайте мотоцикл. Мотоцикл к сезону готов. Единственное, масло ему нужно заменить. А так, в принципе, у него цепь, звезды, все в порядке, резина в порядке. То есть, ну, как бы он не требует вложений, кроме как обычной традиционной замены масла. Так что... Продам гуся, хочу в хорошие руки. Хочется, чтобы хороший человек купил этот мотоцикл, и он его радовал. Ну, давайте какое-нибудь маленькое стихотворение. Вот, насчет стихотворения. Увидимся с вами 9 мая. Обязательно приходите в капеллу академическую. Мы там будем читать стихи про войну, про победу, петь песни. 9 мая с 12 до 14 ждем вас в капелле. Концерт абсолютно бесплатный. Там не только мы будем, ну, Бронзовый век, но и другие будут интересные исполнители. Пожалуйста, приходите, послушайте стихи. Ну, а я вам старенькое прочту. Люди, в общем-то, как облака, что плывут в своем стаде перинном, и друг друга, коснувшись слегка, вдруг становятся чем-то единым. И, пройдя километры вдвоем, очертания свое изменяя, проливаются хмурым дождем, навсегда в небе пасмурном тая. Вы лежали, обнявшись вдвоем, наблюдая их путь бесконечный, каждый думал о чем-то своем, в неге сладкой и томно-беспечной. Но внезапно разжалась рука, что твою очень крепко держала, а по небу плывут облака, вызывая щемящую жалость. На сегодня все, дорогие друзья. Прекрасного вам сезона, удачи вам на дорогах. Слушайте моторадио, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история.
3: Как это верно, Ватс?
6: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 483 году, в местечке Тауриси, в Верхней Македонии, в семье мелкого землевладельца родился Юстиниан, будущий император Византии. У маленького Юстиниана был очень высокопоставленный дядя, император Юстин I, который заметил таланты племянника. Однако Византия тогда еще не имела того могущества и мало чем отличалась от иной другой римской провинции. Протекция, правда, сделала свое дело, и вскоре молодой Юстиниан сам вступил на престол. Молодой император впервые в истории стал целенаправленно опираться на средний класс, то есть на средние слои землевладельцев и рабовладельцев, стремился ограничить притязания сенатской аристократии. Юстиниан начал совершенствование гражданского права. В его правление было сформировано такое понятие, как церковное право, частное право, уголовное право, административное и финансовое право. Государство стало стандартизировать продукцию ремесленников, и впервые в истории были приняты законы о защите прав потребителей. За свои беспримерные деяния, заложившие основы империи, просуществовавшие без малого 1000 лет, Юстиниан I был назван потомками великим. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Lifestyle.

0: «Женский ответ на моторадио».
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья.
5: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
7: Моторадио.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: for bikers, from bikers. Motor Radio.
1: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
2: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
3: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.
1: Мотособытия недели. Анонсы мероприятий. На Моторадио.
2: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия Санкт-Петербург. С анонсом событий предстоящей недели. Ну а что касается прошедшей недели, то она принесла не только отличную погоду, но и множество открытий мотосезона по разным регионам России. От совершенно разных мотоклубов и мотоорганизаций. Ну а дополнительный выходной дал возможность покатать еще больше. В общем, на мой взгляд, выходные удались на славу. Ну а на этой неделе у нас опять праздник. И вновь три выходных дня подряд. Напомню, что это будут суббота, воскресенье и следующий понедельник. Полагаю, что за праздник нас ждет вы и так прекрасно знаете. Это, конечно, 9 мая и день Великой Победы над фашистской Германией. Событие, ценность которого не теряется с годами, а празднование всегда проходит в особой атмосфере единения и уважения к подвигу наших предков. Так что на этой неделе нас ждут сразу несколько мотопробегов, связанных с этой знаменательной датой. Ну, а я лично всех искренне поздравляю с этим знаменательным и по-настоящему важным праздником. Перейдем к мотособытиям этой недели. 6 мая в среду на рядах на Шафировском по адресу Шафировский проспект 16 состоится общая круговая тренировка по мото-джимхане для мотоциклистов с разным уровнем владения техникой. Тренировка, кстати, без ограничений по навыку и типу мотоцикла. Ну а из требований по допуску на площадку – это обязательно полная экипировка. Ну а проводит тренировку Александра Петелина, который, я уверен, особо не нуждается в представлении. Записи интервью с Александрой легко можно найти на странице Моторадио и еще раз послушать про мото-джимхану и ее пользу для улучшения навыков вождения мотоциклом. Что важно, тренировка бесплатная, но донаты приветствуются и помогают развитию проекта. Время проведения тренировки с 18 часов до 21 часа. 9 мая в субботу состоится традиционный мотопробег по дороге жизни. Напомню, что это уже 18-й по счету ежегодный пробег в честь Дня Победы. Один из старейших памятных мотопробегов нашего региона. Колонна формируется, как обычно, на АЗС «Газпромнефть» на 6-м километре дороги жизни. Маршрут ретро-техники и мотоколонны пройдет по дороге жизни той единственной артерии, которая в годы войны сохраняла жизнь осажденному городу. На маршруте запланирована одна промежуточная остановка у исторического мемориала «Разорванное кольцо». Ну а конечная точка мотопробега – мыс Осиновец. После торжественной части для участников будет открыт исторический музей «Дороги жизни». Также на территории музея будет организован концерт «Песни военных лет» и начнет работу «Полевая кухня», где можно будет вкусить солдатской каши с ее неповторимым вкусом. Ну а сбор колонны пройдет с 8 до 8.20 утра. Старт колонны запланирован с 8.20 до 8.30. Также 9 мая в субботу состоится еще один мотопробег «Медсанбат» в честь Дня Победы от мотоклуба «Эскулап ММС». Сбор колонны состоится в 13.15 на парковке строительного магазина «Сатурн Строймаркет» по адресу Лахтинский проспект, 139. Старт колонны запланирован на 14.00. Ну а финальная точка маршрута запланирована на 15.00 у мемориала военным медикам в поселке Ушково курортного района. Для участия в мотопробеге организаторы очень просят зарегистрироваться, написав в их группу во ВКонтакте. Ну а теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 8 мая в пятницу в клубе Мани Хани по адресу Садовая улица 28/30 состоится концерт для поклонников легендарной британской группы Depeche Mode. Нас приглашают на припати дня рождения фронтмена Дэйва Гаана. В программе прозвучат все суперхиты группы, а также песни из сольного творчества и композиции, написанные Дэйвом для Depeche Mode. Гостей ждет особая атмосфера. Качественный живой звук и максимум праздничного настроения. Идеальный вечер для встречи с единомышленниками и погружения в магию любимой музыки. Будет рок, драйв, бит и нетленные хиты легендарной народной британской группы. Шоу от ведущих звезд мюзиклов музыкального театра имени Шаляпина и профессиональных рок-музыкантов Санкт-Петербурга. Ну а начало концерта запланировано на 20.30. Ну и по традиции напоминаю, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространство МР-78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на текущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении нашего любимого города. У нас все еще идут лекции для начинающих мотоциклистов в рамках проекта «Мотоадаптация 2026 сезона». Не пропустите возможность улучшить свои знания по вождению мотоцикла. Ну а наш адрес прежний – проспект Ударников, 20Б, второй этаж. Ждем в гости! Ну а на этом, пожалуй, все о событиях на эту неделю. Ну и, как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. А услышимся мы на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург, на Моторадио.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Это можно как-то просчитать? Ну, например, вы стоите в магазине «Максидом», ну, к примеру, и видите какую-то лебедку, и понимаете, что она стоит, скажем, там, $1000. И вот и прикидываете про себя, так, вот, можно купить вот за 300, но она такая, вот, может, там, вот так подвести в каких-то ситуациях. Лучше я фиг с ним заплачу больше денег, но оно отобьется потом к вопросу об оборудовании фургона. Вы как-то примерно так рассуждали?
2: Ну, сложный достаточно вопрос.
1: Слушайте, если это секретная информация?
2: Нет, она не то, что секретная, это не дважды два. То есть, безусловно, когда мы рассчитывали экономику своего бизнеса, мы, конечно, закладывали, какие затраты мы должны отбить. И понятно, что все оборудование, которое покупалось и ставилось, оно при этом учитывалось.
1: Тем более, что... самая лебедка, пример. Если лебедку купили дешевую, и она у вас 2-3 раза сломалась за тот период, который подороже работала бы безотказно, ну, вот это что же, наверное?
2: Я бы опять перевернул этот момент чуть в другую сторону, да, неважно, через сколько сломается лебедка, важно, когда она сломается, потому что если она сломается в момент, когда мы грузим дорогой мотоцикл, и из-за обрыва троса мы уроним этот мотоцикл, вот репутацию мы уже не купим ни за какие деньги, поэтому для нас важно, чтобы процесс шел безопасно. Как погрузки, так перевозки, так и выгрузки. Если она там где-то потом захандрит и сломается, полбеды, там починим, поменяем, да. Но она не должна нас подвести в момент работы. А соответственно, здесь мы не пытаемся экономить. Мы при выборе оборудования тоже делаем ставку на качество.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б.
3: Подробности в интернете.
4: Music.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
2: Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.
3: Примите меры.
4: Работаем по машине.
5: Мазы и копейка.
6: Дорожная обстановка.
7: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 301 дорожно-транспортное происшествие, в том числе 17 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 20 человек, в том числе 2 детей. По мототранспорту произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, 1 человек пострадал. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8: Моторадио. И не говори, старик, что не слышал.
9: Его никак, только вот.
10: Прямо несусь сбоку, если как.
11: Если там аккуратно пройти, то...
12: Хроники путешествий.
13: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире мотопрогулка выходного дня. Я Наталья Луковникова. Мы двигаемся дальше по Смоленской области. И сегодня рассказ будет о двух зданиях в городе Дорогобуж. Это город в России, в центральной части Смоленской области, который основан смоленским князем Ростиславом Мстиславовичем, вероятно, где-то около 1150-х годов. И впервые упомянут в дополнительной грамоте о погороде и почести Смоленской епископии 1210-1217 годов. Возник он как крепость, оборонявшая с востока земли Смоленского княжества от Ростова-Суздальского, а позднее Владимирского Великого княжества. А в начале 17 веков Дорогобуж являлся одной из наиболее важных крепостей и сборным пунктом русских войск на западных границах русского государства, в том числе во время Ливонской войны 1558-1583 годов. В нем довольно много всяких местных достопримечательностей, в том числе есть свой детинец, то бишь Кремль. И вот среди памятников архитектуры можно выделить усадьбу Свешниковых, которая считается одним из самых романтических уголков старого Дорогобужа и находится на улице Михаила Архангельской, а ныне, естественно, Ленина. Нашла я эту усадьбу совершенно случайно, потому что мимо проезжала. Усадьба относится к концу 18 века, когда облик города определяло купечество и принадлежало купцу Свешникову. А в 1803 году имение унаследовала его внучка, и в 1807 году усадебные постройки сгорели, и уже после этого на северном углу участка и был построен тот дом, который можно видеть ныне. Ранее это был великолепный особняк в стиле классицизма, золотой век русской провинции. Но, к сожалению, сейчас он выглядит совсем не так. Следующее поколение Свешниковых сдавали дом в наймы, например, привилегированному провизору Стокшу, который содержал в нем аптеку. В середине 19 века южнее дома был возведен корпус, называвшийся надворной постройкой и использовавшийся для размещения торговых лавок. После 1850-х год здание меняло вид и владельцев. Им владели и мещанин Бентер, и калужский купец Костин, и Савиловы, ставшие его последними владельцами и содержавшими в нем обувной магазин. В советское время дом был приспособлен под коммунальное жилье, а постепенно его первый этаж был занят магазинами. Вот. А в настоящее время, как я сказала, очень плохое техническое состояние у дома. Говорят, в 2016 году он был выкуплен, но, тем не менее, если этот владелец им до сих пор владеет, то он там ничего не делает. Кстати, здание, так же, как и город, немножко связано с военными делами. Оно связано с именем генерала Баранова, потому что в этом доме размещался штаб 1-й гвардейской дивизии, которая в составе кавалерийского корпуса генерала Белова во времена Великой Отечественной вела бои с фашистами. И именно об этом событии на фасаде дома висит памятная табличка. Объект культурного наследия охраняется законом. Но, как видим, это ему не помогает. А второе здание находится прямо напротив, через дорогу. И это все, что осталось от церковно-приходской школы постройки 1898 года. Надо сказать, что буквально за 2 года до этого, в 1896 году, начинается новый этап в развитии земской школы, и председатель училищного совета князь Урусов представил земскому собранию доклад, в котором исследовалось состояние народного образования в уезде и предполагался план его реорганизации. Он предполагал устраивать училища на территории уезда так, чтобы они доступны были всему населению, и максимумом расстояния, при котором училище считалось доступным, признавалось удаление в 4 версты. А принимались во внимание существующие земские, министерские и церковно-приходские школы. И предполагалось открыть всего 21 новое земское училище. Нужно было построить собственные здания, был утвержден план, и к сожалению, как всегда, оказалось все не так. Стоимость школьных зданий, которые спроектировал профессор Залесский, оказалась значительно выше, и поэтому все растянулось. Все прямо как сейчас. И за 9 лет земство построило 16 школьных зданий. Некоторые из них своим открытием и существованием обязаны потомку купца Свешникова. И он подарил здание для школы, был их попечителем до самой своей смерти, например, женской одноклассной церковно-приходской школе, которая возникла в 1889 году при Успенском храме. А 24 сентября 1898 года была как раз открыта Успенская мужская второклассная церковно-приходская школа, как раз которая находится напротив усадьбы. И это здание, естественно, тоже разрушено. Я их заметила, проезжая мимо по улице Ленина, и, конечно, не могла не спешиться и не осмотреть. Поэтому поезжайте, на самом деле, в город Дорогобуж, если будете в Смоленской области. Это действительно та глубинка, которую следует посмотреть. Немалые города Золотого кольца, но, тем не менее, очень интересный город с военной историей. Ну и с заброшками, конечно, тоже. На этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, и мотопрогулка выходного дня. До новых встреч на Моторадио.
10: Его никак, только вот. Прямо несусь сбоку, если коснуться.
11: Если там аккуратно пройти, то...
2: Хроники путешествий. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 483 году, в местечке Тауриси, в Верхней Македонии, в семье мелкого землевладельца родился Юстиниан, будущий император Византии. У маленького Юстиниана был очень высокопоставленный дядя, император Юстин I, который заметил таланты племянника. Однако Византия тогда еще не имела того могущества и мало чем отличалась от иной другой римской провинции. Протекция, правда, сделала свое дело, и вскоре молодой Юстиниан сам вступил на престол. Молодой император впервые в истории стал целенаправленно опираться на средний класс, то есть на средние слои землевладельцев и рабовладельцев, стремился ограничить притязания сенатской аристократии. Юстиниан начал совершенствование гражданского права. В его правление было сформировано такое понятие, как церковное право, частное право, уголовное право, административное и финансовое право. Государство стало стандартизировать продукцию ремесленников, и впервые в истории были приняты законы о защите прав потребителей. За свои беспримерные деяния, заложившие основу империи, просуществовавшие без малого 1000 лет, Юстиниан I был назван потомками великим. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: 800 километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
1: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы там 1600 километров за день.
3: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
3: Мотогруппировка Скототуризм.
5: Да и я, Шанин.
6: Антон Тульский у микрофона.
7: Дмитрий Васильев.
8: Поближе Лефри из Болгарии.
9: С вами Олег Капхай.
10: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
11: Прямо даже это
12: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
11: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога.
12: А дальше?
13: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
14: Каждую пятницу в 3 часа дня.
15: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
16: Моторадио. Come ride with us.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 483 году, в местечке Таурисии, в Верхней Македонии, в семье мелкого землевладельца родился Юстиниан, будущий император Византии. У маленького Юстиниана был очень высокопоставленный дядя, император Юстин I, который заметил таланты племянника. Однако Византия тогда еще не имела того могущества и мало чем отличалась от иной другой римской провинции. Протекция, правда, сделала свое дело, и вскоре молодой Юстиниан сам вступил на престол. Молодой император впервые в истории стал целенаправленно опираться на средний класс, то есть на средние слои землевладельцев и рабовладельцев, стремился ограничить притязания сенатской аристократии. Юстиниан начал совершенствование гражданского права. В его правление было сформировано такое понятие, как церковное право, частное право, уголовное право, административное и финансовое право. Государство стало стандартизировать продукцию ремесленников, и впервые в истории были приняты законы о защите прав потребителей. За свои беспримерные деяния, заложившие основу империи, просуществовавшие без малого 1000 лет, Юстиниан I был назван потомками великим. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 301 дорожно-транспортное происшествие, в том числе 17 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 20 человек, в том числе 2 детей. По мототранспорту произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, 1 человек пострадал. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад – 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: Добрый день. Вы слушаете Моторадио, у микрофона Александра Ромашова. Начинается у нас очередной гостевой эфир сегодня, большой и длинный. Начинаем мы его сегодня с первого гостя, разумеется. И это Ярослав Помогайкин. Слава, здравствуй. Микрофон включила.
1: Здрасте.
0: Напомню, что Ярослав – это мотоциклист, это музыкант прекрасный, это, к тому же, да, кстати говоря, гитарист-музыкант и директор клуба «Джаггер».
1: Ну, окей, не директор, основатель, да,
0: клуба «Джаггер». Ну, вот обо всем об этом понемножку и поговорим сегодня, но начнем, наверное, с гитарных дел. Ты же сейчас работаешь в группе Гарика Сукачева, да?
1: Да.
0: И готовишься уже, наверное, к фестивалю «Балтик Ралли», где он теперь уже стал таким постоянным гостем, да?
1: Да, мы традиционно закрываем этот фестиваль. Не закрываем, а хедлайнером в субботу вечером, во время салюта обычно происходит наш концерт.
0: Я, если честно, ну, ты знаешь, я небольшая любительница русского рока, но, тем не менее, принято считать, что Гарик Сукачев большой артист. Но он действительно большой артист.
1: Вот. Чуть-чуть давай на эту тему поговорим, потому что вот наш российский пиетет перед западными звездами, на мой взгляд, существенной своей массе преувеличен. Я был на одной сцене с очень многими большими музыкантами. Среди них там Кен Хенсли, Джоли Тернер, Дэвид Кавердейл, Глен Хьюз, Тита Ларива и прочее. Много-много больших по-настоящему звезд. И сейчас я работаю на одной сцене с Гариком Сукачевым. Вот ни один из перечисленных в подметке не годится Гарику Сукачеву. Это суперзвезда, по-настоящему очень большой музыкант. То шоу, которое у нас сейчас, концертное большое шоу стадионное, я думаю, что это лучшее шоу. Ну, и, конечно, я предвзято отношусь, потому что я внутри, но я объективно смотрю на наш рынок, и я понимаю, что то, что мы сейчас делаем на сцене, это, конечно, лучше, чем кто бы то ни было, ну, скажем, вот, в стилистике русского рока, так назовем.
0: Ну, да, наверное, пожалуй, так и есть, но тебе не кажется, что эта музыка все равно нишевая, она для публики определенного возраста, то есть молодежь сейчас этого не знает и знать не хочет, собственно говоря.
1: Безусловно, но происходит не так, как у Кадышевой, конечно, которая просто стала суперстар для молодежи. Неожиданная какая-то такая история.
0: Но это ненадолго.
1: Может быть, да, может быть. А я вижу, ну, то есть я же вижу публику, которая стоит перед сценой, и все больше и больше молодежи появляется. Скорее всего, конечно, приводят родители. Скорее всего. Но та молодежь, которую я вижу, она вся в восторге, она прыгает, подпевает песни. То есть нельзя сказать, что мы играем уж уходящую или ушедшую музыку. Молодежь залетает.
0: Ну, я не считаю, что это плохо играть и для людей среднего возраста, да, потому что мы все равно есть, мы существуем, мы любим музыку, и мы в ней очень хорошо разбираемся еще, к тому же. Гораздо лучше, чем та же молодежь, у которой просто нет такого, вот, может быть, наслушанности количества, как у тебя и у меня, благодаря нашей работе с тобой.
1: Ну, да.
0: У тебя вообще, кстати, остается свободное время послушать что-то новое, что-то интересное?
1: Очень редко, знаете, я к тебе уже, наверное, во множественном числе. Очень редко, потому что, ну, в большей степени слушаю то, что нужно по работе слушать. Какой-то период я вообще себя посадил на музыкальный детокс, чтобы немножко голову себе освежить, и какие-то новые, ну, и появляются новые музыкальные идеи какие-то из-за этого, потому что, когда ты много слушаешь, особенно если ты слушаешь какого-то одного артиста, то так или иначе ты, ну, немножко клишированный становишься в своих каких-то музыкальных проявлениях. А вот чтобы избежать там этого и начать думать немножко музыкально и какие-то свои рождать.
0: А сходи на оперу.
1: Идеи. Опера прекрасная. Я же вырос на классической музыке и учился классической музыке. И я даже какое-то время пел в хоре Кировского. Тогда еще он был еще Кировский театр, в хоре Кировский театр на Немаринке, который поет.
0: В детском или уже взрослом?
1: Нет, обычно, да.
0: Здорово. Не знала такого момента в твоей жизни.
1: Чего только не было.
0: А какой у тебя голос?
1: Тенор.
0: Тенор. Здорово. Слава, но какие-то у тебя помимо Гарика остаются еще моменты для собственного творчества?
1: Нет, лично, нет, я сейчас закрыл сейчас. Ну, не закрыл, я поставил на паузу мой проект Яр Project. Просто, да, во-первых, некогда этим заниматься. Во-вторых, к хорошему привыкаешь быстро. И как и уровень музыканта. Просто у меня, меня на сцене окружает у нас большая группа, 12 человек. И это 12 гениев. Вот прям музыкальных гениев меня окружает в группе.
0: Слушай, а как, зачем столько 12 человек?
1: Много инструментов, много форм выражений всяких музыкальных, театральных, так скажем.
0: То есть помимо традиционного, да, там гитара, бас-гитара, барабаны.
1: Ну да, только
0: барабаны,
1: я играю клавишные в группе на 4 инструментах. Каждый из музыкантов.
0: А на каких еще?
1: Тоже. Укулель, акустическая гитара. Сейчас я вспомню, как он называет. Немножко мандолина и забыл, ирландский инструмент, древний ирландский инструмент, но тоже струнный инструмент, не помню. А, еще лап-стил, 5 инструментов, и еще ситар, 6
0: с ума сойти. И ситар освоил даже. Ты его сам освоил, да, как-то, да?
1: Ну, понятно, что на примитивном уровне, но, в общем, там в тех композициях, которых они нужны, естественно, это не весь концерт, это в одной песне на одном инструменте, другой на другом инструменте, но в тех песнях, которые...
0: То есть Ярослав Помогайкин, мультиинструменталист,
1: ну,
0: вообще,
1: да,
0: как Давид Голощёкин.
1: Я таким и был, в общем-то. Просто в группе Гарика Сукачева добавилось еще пара-тройка других инструментов.
0: А вот узнавать что-то новое, познавать, осваивать, это же интересно, мне кажется, всегда.
1: Невероятно, конечно. Да? Новые инструменты, как новый язык, это же, ну, понятно, что-то есть общее, что-то похожее, ищешь, начинаешь отталкиваться от того, что тебе знакомо, и потом потихонечку добавляешь там то, что особенности, которые тебе дарят именно этот инструмент. Забавно, очень.
0: А гитара все равно это, наверное, основное в твоей,
1: да,
0: жизни,
1: конечно,
0: да?
1: Да, конечно.
0: Много упражняешься или как-то так,
1: ну,
0: сейчас нет
1: такой
0: необходимости?
1: Чтобы вот прям
0: этом
1: так заниматься, сидеть. Ну, бывает там, когда что-то нужно там разучить и так вспомнить, чтобы там пальцы забегали. А, ну, конечно, лень матушка. Где-то все тут.
0: Ну, сейчас вся наша лень уходит, к сожалению, в гаджеты почему-то, вместо того, чтобы...
1: Тоже отбирает много времени, потому что приходишь, втыкаешь в это куда-то в новости, и все, и понеслось, и ты сидишь полночи, смотришь эту ересь какую-то никому не нужную, и время уходит. Корю себя за это, но, к сожалению, грешен.
0: Не ты один.
1: Да, ну, наверное.
0: Я думаю,
1: да,
0: большинство так. А есть такие, которые даже не корят себя за это. Считают, что это норма. Ну, да бог с ними. Что интересного происходит в клубе «Джаггеры»? Ты вообще пришел же не просто так.
1: Да,
0: у вас же
1: точно
0: сейчас открытие сезона у нас намечается, общегородское, да, 16 мая.
1: И 16 мая первый раз за всю, кстати, историю клуба, за все уже скоро 18 лет, мы решили провести самостоятельный, но собрать любящих клуб «Джаггер», знающих клуб «Джаггер» или причастных к клубу «Джаггеру» мотоциклистов, собрать такую мини-колонну «Джаггер», «Джаггер МС», «Мюзик Клаб» там, или «Мотоклаб», какая разница, МС, короче, «Джаггер МС». Вот, и собрать такую вот колонку энтузиастов, повесить флаги «Джаггер» и красиво проехать по городу Санкт-Петербургу сначала нашей колонной, доехать до там «Газпром-арены», да, «Стар» будет, и присоединиться к большой колонне, и с большой колонны проехать все вместе уже по Петербургу вместе со всеми. А вечером после этого у нас традиционная вечеринка, большая вечеринка, начинается с 5 часов, она на улице, байкерский чай бесплатно, там то, что в баре, ресторане, понятное дело, там можно приносить. На улице будут стоять наши девчонки-диджеи в красивой машине, там с диджейским пультом, и радовать народ. В общем, это всегда такая... Мы делали это несколько раз, и это всегда весело, нарядно и задорно. Вот. И традиционно там в 8 часов начинается большой концерт. У нас группа Guns N' Roses, трибьют Guns N' Roses московский. Еще какой-то трибьют, я сейчас уже не помню, надо в телефон лезть. Ну, в общем, несколько концертов, один день, потом девчонки всю ночь будут играть. И, в общем, еще одна кавер-группа там в ночи. В общем, такая настоящая большая туса. Вот, и все это обусловлено тем, что мы едем колонной по городу Петербургу под флагами клуба «Джаггер».
0: И сделаем небольшую паузу на этом, потом еще обязательно поговорим и об этом, и о многом другом. Напомню, что сегодня в студии основатель клуба «Джаггер» Ярослав Помогайкин.

0: Ярослав Помогайкин в студии Моторадио. Вернемся вот к открытию сезона. Ты же теперь тоже обладатель мотоцикла по категории А.
1: Ну, я езжу-то давно, конечно, в мотоцикле. Да. Я член Хога, когда он еще был жив, скажем так. Даже имел отношение к одной из петербургских чапт. Поэтому, да, у меня, довольно приличный стаж, права у меня категория А, наверное, лет уже под 30, вот так вот, 25 точно, так лет, 10-15, да, я на мотоцикле.
0: А в последние годы как-то вообще удается? Вот, например, в этом сезоне уже какой-то был?
1: Да, немножко. Но много не получается, потому что серьезный гастрольный график, прям серьезный. Mm-hmm. Я в январе был в Петербурге, и вот сейчас в мае в Петербурге. А все остальное время я по 2-3 дня в месяц нахожусь здесь. Я все где-то там мотаюсь. И поэтому...
0: Слушай, а гастрольная жизнь, она же жутко выматывает.
1: Да,
0: и
1: это тяжкий...
0: Поэтому там люди же спиваются.
1: Это совершенно точно. Это тяжкий хлеб. Это вот кажущаяся это романтика, вот, поездка.
0: Это хорошо один раз.
1: Да, хорошо один раз. Ну, как это туризм и миграция. Вот то же самое.
0: Да.
1: Да, потому что это тяжкий хлеб. Мы сейчас приехали с Дальнего Востока 5 дней назад. Вот сегодня я первый раз выспался. Сегодня. До этого я не спал по ночам. Да, днем меня зарубили.
0: Часовые пояса.
1: Да. Сначала мы туда летели неделю, там, воевали с организмом. И по прилету сюда война
0: тяжело,
1: началась с организмом уже на родине. Вот, поэтому это непростая история, точно.
0: А что-то интересное удается посмотреть вообще как-то? Или
1: да,
0: уже города путаются?
1: У нас, знаете, у нас такая классная страна. Чем больше я езжу по стране, тем больше я влюбляюсь в нее. Это нисколько не красуюсь сейчас перед вами, а это объективно. У нас замечательная страна, у нас замечательные люди. Удивительные люди просто. Приезжают,
0: которые приходят на концерт или вообще?
1: И приходят на концерт, и просто встречают, и когда узнают там, что музыка... Ну, понятное дело, что, конечно, и даже когда и не знают, просто там приезжаешь куда-нибудь в Якутию, а с тобой все дети, которые мимо проходят, с тобой здороваются. Вот я такой последний раз в детстве своем. Я помню, когда я ходил в детский садик, меня мама водила за ручку. Я тоже, проходя за взрослыми, здоровался. Вот у меня такие романтические воспоминания. И здесь я это увидел вдруг. Вот просто люди незнакомые. Здравствуйте. Ну, это же мило очень.
0: Да, согласна.
1: Да. И много-много таких моментов, сказочных. А природная красота российская просто это что-то невозможное. У нас есть все абсолютно... Прям абсолютно все. Люблю свою страну. На удивление. С возрастом пришло. Я всегда был очень прозападный человек. Я слушал западную музыку. И меняется с возрастом многое.
0: Ну, ты не один такой. Я очень часто слышу рассказы о том, что какая у нас великая, действительно интересная страна. И вот, к сожалению, не всегда тоже удается где-то побывать, поэтому, наверное, надо действительно пользоваться случаем, пока ты молод, здоров, или относительно молод и относительно здоров, действительно бывать везде как можно больше. А какие-то гастрольные неудобства вообще встречаются, или сейчас все более или менее как-то...
1: Нет, мы все-таки группа первого эшелона, назовем, поэтому у нас таких вопросов нет. Просто неудобство, оно связано с перемещениями, потому что бывает, когда сразу после концерта надо сесть в автобус, куда-то ехать несколько часов в другой город, и это все, конечно, выматывающе.
0: Да.
1: Сильно.
0: То есть, когда хочется полежать, посмотреть телевизор.
1: Ну, конечно, нам стараются делать так, чтобы были перерывы хотя бы в один день между концертами, но не всегда так получается.
0: Слушай, а как в таком случае собраться на концерт, если подряд? Я все время удивляюсь и восхищаюсь одновременно артистам, которые...
1: Я удивляюсь и восхищаюсь теми артистами преклонных лет, скажем так, которые ездят в тур. Вот для них-то это каково, если...
0: Да.
1: Я относительно еще не пожилой, скажем, человек, и мне-то это тяжело, а им-то каково, тем, которым 70-80 уже, да. Их не так мало, и они продолжают ездить, да. И говорит, там объявляют, вот мы поехали в мировой тур. Да как вообще мировой тур? Это же чуть-чуть еще посерьезнее, чем, потому что тут постоянные джетлеги эти и все остальное. Ну, отважные люди, отважные и целеустремленные.
0: Ну, понятно, что я не говорю там, что алкоголь это большое спасение или какие-то, может быть,
1: приходят. Ну, иногда приходится, конечно, да, потому что, ну, нет, мы у нас вообще так, ну, не то чтобы совсем просто сухой закон, но мы не пьющая группа, скажем так. Но иногда бывает уже просто, ну, невозможно заснуть уже и надо там. 100 грамм выпить.
0: То есть вы уже на таком уровне, как когда не устраивают погромы в гостиничных номерах?
1: Ну, все взрослые, да. Все там, все большие музыканты, все взрослые люди, все в общем, ну, все образованные и умные, скажем так, у нас маргинального нету, наверное, никого.
0: А вот эта группа, которую собрал Гарик Сукачев, ты говоришь, 10 или сколько, 12 человек,
1: 12 человек, да?
0: Да. Это какой-то вот коллектив постоянный или
1: постоянно,
0: все время какие-то меняются, да?
1: Постоянно, никого уже не меняется, вот устаканился коллектив, сейчас это удивительное происходит, ну вот я музыкант-то всю жизнь, и то, что сейчас происходит на сцене, такого в моей жизни музыкальной не было никогда. Когда на сцене вот происходит это какая-то удивительная, когда энергия искрит. Ну, это не видно, может быть, окружающим, а мы-то понимаем, когда начинает такое взаимодействие музыкальное. Мы играем очень простую музыку, но мы сложно играем очень простую музыку. И вот когда вот ты понимаешь, что здесь тебя подхватят, а ты должен подхватить вот него, и вот это происходит какая-то удивительная такая гармония, такая химия какая-то. Такого не происходит, невозможно это повторить на студии, невозможно повторить это дома там занимаясь. То есть, ну, какой-то вот космос дает еще дополнительное что-то. Очень здорово.
0: Ну, я думаю, что слушатели это прекрасно чувствуют. Они понимают класс музыканта. Нисколько не умом, а просто они как бы это, ну, не знаю, каким-то местом это чувствуют, наверное.
1: Наверное, да, наверное.
0: Вибрации,
1: да, нас,
0: какие-то.
1: Нас,
0: да?
1: Очень всегда хорошо встречают. Всегда очень хорошо.
0: Слава, ну все-таки вернемся в наш родной Санкт-Петербург и поговорим о том, что, во-первых, 16 мая открытие сезона, и вот подробнее немножечко про эту колонну.
1: Значит,
0: колонну.
1: Смотри, говоришь, в 11 что... часов мы собираемся прямо около клуба. Да.
0: А мы это кто? Ты все
1: те, кто приедут. Те, кто приедут.
0: То есть ты приглашаешь всех желающих?
1: Совершенно точно. У кого есть мотоцикл. Кто, может быть, устал там от какой-то... Это...
0: Ты сам-то поедешь вообще?
1: Да, конечно, я буду вести колонну, конечно.
0: Ага.
1: Да. И, ну, вот, у нас весело и свободно, мы не ограничены никакими-то там сводами правил и законов, в отличие там, может быть, от каких-то там MC-клубов и прочее. Собрались, поехали, не собрались, не поехали, в общем, так, for fun. Вот, и в 11 часов мы собираемся, вешаем флаги. Примерно в 11:30 мы выезжаем, проезжаем. Будет одна остановка на Стрелке. Ну, Слава Вепс, организатор. Это Слава Вепс, вообще идея была его, Леша Ветра и Слава Вепс. К сожалению, не смогли прийти. И я, конечно, подхватил и с увлечением подхватил. И у них запланирован маршрут через Стрелку, не знаю зачем, но, наверное, есть какая-то там вот аргументация. А потом мы едем на «Газпром-арену» и устраиваемся уже в общегородскую колонну. Да. Едем вместе с ними, а потом едем обратно. Если те, кто захотят просто присоединиться к нам, мы клубом организуем бесплатную охраняемую суточную стоянку для всех мотоциклов. Поэтому можно сразу после, собственно, открытия приехать в клуб, поставить мод и пойти начать выпивать там пиво или кто там что хочет.
0: А утром приехать
1: забрать свой мод, да. Чтобы спокойно и не переживать. Или можно успеть поставить там мод дома и приехать вечером на концерт. Ну, в общем, такая будет ни к чему не обязывающая веселая история.
0: Понятно. Да, хорошая идея, кстати. А вот вообще, что интересного происходит в Джаггере, помимо вот этого предстоящего мероприятия? Я понимаю, что ты все время на гастролях, но тем не менее, ты же все-таки основатель этого
1: клуба.
0: Да,
1: я вам могу
0: рассказать за афишей.
1: Вот таким образом. Я вам сейчас расскажу концерты, на которые... Вот я точно пойду, если я буду в городе Петербурге. Вот те музыканты, которые мне по каким-то там причинам, и расскажу, может быть, по каким причинам мне особенно близки. Вот, например, если мы говорим про май месяц, 17 мая у нас будет выступать комната 60. Это ребята, по-моему, они из Екатеринбурга. Могу город перепутать, но, по-моему, какая-то там, какой-то сибирский город. Комната 60 – это название их комнаты в общежитии. Они собрались в комнате в общежитии и начали играть блюз, корневой. Ну, в общем, вот моя оценка на сегодняшний день авторского блюза их уровня в России, ну, почти нет. Это группа или номер один, или номер два. Там вот с Crossroads, может быть, они вот там кто в какую... Они очень по-разному играют, потому что это более такой корневой и более тяжелый блюз. Он полностью авторский, комната 60, я говорю. Совершенно замечательно. Это потрясающее и шоу, как они себя подают на сцене, как они там двигаются, общаются с аудиторией, и совершенно фантастического уровня музыканты. Highly recommend. Ну, всякие шуры, там, кирпичи я не буду говорить, это все понятно, там, это все понятно и так. 31 мая мой близкий друг Сереж Галанин, с которым мы проиграли 2 года, я просто не вывожу уже играть в 2 больших группах, поэтому мы осенью приняли решение, что мы, к тому же они в Москве все, а я в Питере. Мы разошлись как музыканты, конечно же, мы не разошлись как друзья, и я, наверное, выйду с ними там пару песенок сыграть, если буду в городе, не знаю точно свое расписание еще. Так что Сережа Галанин, вот 31 числа, это еще и день рождения группы. Серега, приходите, пожалуйста. В июне будет несколько тоже интересных концертов у нас. Ну, там всякие братья Гримм, Нана, это я тоже не буду на этом... А, вот, мне же сегодня подтвердили, мой хороший знакомый, мы с ним играли вместе, Марко Мендоза, мы играли с ним.
0: Это же White Snake.
1: Он играл
0: много
1: в таких, каком количестве групп, там от Тин Лизи начиная. Вот сейчас он только закончил тур со Стив Ваем и Джо Стриани, там как-то Сач Вай назывался этот тур. Вот он только что проехал с ним мировой тур, да. И, ну, это действительно великий музыкант. Угу. И он же везде там играет на бас-гитаре, а он же поет великолепно совершенно. У него своя музыка авторская, совершенно потрясающая. Мы с ним пересеклись, это был, наверное, год какой-то там 2002-2003 на выставке Frankfurt Messe. И там Fender устраивал какую-то вечеринку, и там был какой-то общий джем. Вот там вот мы с ним пересеклись, и много там, ну, понятное дело, и выпивали, и играли, и, в общем, и общались. И вот он приедет к нам, как бы, из таких больших зарубежных звезд. Это вот такая это сейчас редкость для нас.
0: Да, это действительно большая редкость и удивительно. Да. Даже, что
1: он приедет с группой, естественно, но группа будет из, я так понимаю, что он часто бывает в Москве, он же там играет с Парком Горького, еще с кем-то. И это будет московская сессионная группа. Но, в общем, его уровень и уровень наших музыкантов, во-первых, он бесподобен, поэтому это будет действительно здорово.
0: Это где-то в июле, да, ты говоришь?
1: 25 июля, подтвердил он мне сегодня, как раз подтвердил дату. Вот я еще не успел даже в расписание поставить, но уже подтверждение устное у меня на 25 июля есть, поэтому следите за рекламой. Это будет классный концерт, ну и, наверное, на песенку две я с ним тоже выйду.
0: Мне, конечно, очень жаль, что... А с другой стороны, очень рада, что все-таки мы попали вот в такой период, когда все эти великие люди приезжали к нам, нам удалось побывать на этих концертах. И теперь вот те же залы, я смотрю, занимают люди, ну, и я не знаю, там, ну, даже не хочу этих имен произносить, и большинства из них не, я не знаю, наверное, как и ты, может быть,
1: да,
0: даже не знаешь.
1: Да, абсолютно, да.
0: И люди принимают, публика принимает за неимением чего-то большего, наверное, это за чистую монету, эту так называемую музыку. Я, мне очень жаль, конечно,
1: но...
0: что так произошло, потому что все равно обмен какой-то вот и... знание того, что происходит за воротами твоего дома, это всегда важно.
1: Знать. Я не отчаиваюсь. Я думаю, что этот морок спадет скоро. И уже поехали.
0: Да?
1: Ведь проблема была в том, что не мы не пускаем, а проблема в том, что они не отпускают к нам артистов.
0: Да,
1: вот,
0: да,
1: у нас же сколько было уже, мы выходили в продажу с разными группами, и вдруг артист нам говорил, что ему официально лейбл объявил, что если он поедет в Россию, с ним расторгнут контракт.
0: Ингви Мальмстин должен был быть концерт в марте, и вдруг внезапно там за несколько дней раз и отменили.
1: Да, а вот я видел где-то в афишу Тим Риппер, это
0: он,
1: я с ним,
0: да,
1: я с ним тоже знаком,
0: он у нас
1: очень
0: был
1: хорошо,
0: в студии.
1: Да. Вот он приезжает сейчас где-то тоже в июле, кто-то его привозит.
0: Шикарный,
1: да?
0: Вокалист, кстати,
1: абсолютно,
0: вокалист Judas Priest и многих,
1: да,
0: других проектов, собственного проекта, вообще абсолютно истерическая музыка, вот такую, какую мы любим. Ну а мы давай послушаем старого доброго мистера «Медленная рука» Эрика Клэптона.
1: Давай, давай.

0: Ну вот помимо того, что да, Ярослав Помогайкин в студии, основатель клуба «Джаггер» сегодня в студии, мы говорим в том числе и о музыке. Помимо того, что у нас сейчас нет такой возможности бывать на большом количестве концертов великих артистов, ну, многие из них уже, к сожалению, стали настолько уже пожилыми, что уже, да, когда, может быть, границы откроются, даже уже будет поздновато, наверное.
1: Возможно, да, но мы как можем их импортозамещаем. У нас есть, извини, я тебя перебью, ну, тема хорошая, потому что настолько изменился уровень трибьютов в нашей стране в связи с дефицитом и с тем, что людям действительно нужно эту музыку где-то там увидеть, услышать. И у нас есть такие удивительные трибьюты, которые по своему исполнительскому уровню, я думаю, превосходят даже оригинал, а при этом и шоу делают великолепно. И то есть у нас, ну, несколько прямо очень классно. Какое-то неожиданное совершенно открытие для меня — это Краснодарский край, который там просто кузница кадров для высококачественных трибьютов. Там есть потрясающий трибьют Рамштайн, Линкин Парк, еще там кого-то. Ну, то есть вот они так по вот этой музыке прям специализируются. И это высочайшего качества и уровня. Ребята-музыканты, тоже посмотрите афишу, крайне рекомендую посетить.
0: Ну, а с чем это связано? С тем, что у нас появилось, я знаю, мне вот пару деятельности приходится общаться много с джазовыми музыкантами. У нас очень высокий уровень джазовых музыкантов, потому что у нас очень хорошее обучение сейчас стало. У нас много действительно и есть где поучиться этому, и уже какой-то опыт, и очень много клубов, где они нарабатывают это все, и где они получают опыт должной игры. И действительно очень классные музыканты. Я думаю, что, наверное, с артистами рок-музыки и эстрады, наверное, происходит то же самое.
1: Конечно, а культура музыкального образования в России, она и, если не ведущая в мире, то одна из ведущих в мире. История музыкальных образовательных учреждений насчитывает много сотен лет. Если
0: Но
1: говорить
0: мы говорим
1: только
0: про академическую школу,
1: академическую школу,
0: да. Хотя она, конечно, всегда важна, но сейчас появилась фундамент. Еще и специфическая, да?
1: Да, конечно. Ну а дальше, ну, в ныне век интернета доступно вообще все, и да, там любой великий музыкант, он что-то иногда там показывает.
0: Мастер-классы, да,
1: да, какие-то,
0: да,
1: мастер-классы, все это можно увидеть, все это можно повторить. В отличие от нашего времени, когда мы слушали магнитофон, перематывая, да, да, карандашом, да, на, да, нужное место, чтобы снова там понять, какую там он ноту берет, а в какой позиции, кто его знает, да, и поэтому, да, мы, да, все учились неправильно. А сейчас, конечно, поле для этого, вот оно, перед глазами прямо.
0: Угу. Но у нас появилась другая беда, у нас появилась конкуренция, хотя это, безусловно, не конкуренция пока живым выступлением, искусственный интеллект, который создает музыку, который иногда...
1: А вот это интересно,
0: Считаешь...
1: И у меня нету понимания, куда и как это приведет, потому что то, что делается искусственным интеллектом, но сейчас мы уже попривыкли, и мы уже начинаем понимать, где написано, да, а где не, да, написано, но... А ведь то, что им начали пользоваться и пользоваться очень многие, mm-hmm, это становится очевидным, потому что группы, которые, ну, никогда не отличались какими-то сложными аранжировками или какими-то выигрышами, вдруг, оказывается, начинают...
0: А тут хорошо, не нужно изучать музыкальную литературу,
1: да, промпт, да, написать надо правильно, да, да, и да, все, да, тебе, да, будет счастье, тебе закидываешь туда свой файл, и тебе выдают там несколько вариантов. Чем это все закончится, не понимаю, искренне, совершенно, потому что уровень этого высочайший, а дальше будет только лучше. И когда там придут эти квантовые компьютеры, то тут вот я боюсь, что... Ну, понятно, есть там нематериальные, неосязаемые формы, то, что душу вкладывает автор там или исполнитель, то, что невозможно будет... Ну, невозможно будет повторить живые концерты. Вот это никогда искусственный интеллект не сделает, поэтому, наверное, на наш век работы еще хватит. А то, что там дальше будет, вот это уже вопросики.
0: Да, ну, для меня, как для также музыкального редактора нашей радиостанции, это тоже очень большая проблема, потому что иногда попадаются новинки разные. Ты уже на слух действительно начинаешь понимать, что что-то здесь не так, начинаешь проверять и действительно понимаешь, что у этого артиста в этом году уже выпущено 5 альбомов в разных жанрах и так далее. И ну, много других нюансов всяких существует, что они никогда не выступают вживую, что вообще никто не знает, как их зовут, и вообще их нет.
1: Да.
0: Просто-напросто вообще никто не знает, как их зовут, и вообще их нет.
1: Да.
0: Просто-напросто. Мы даже с Сашей, с Александром Сыпиным, с моим коллегой, заказали песню.

0: мог бы на эту сцену?
1: Кого хочешь?
0: Ну, конечно, было бы мне, ну, мне просто как гитаристу было бы крайне интересно поиграть с Джо Бонамасса, но я его рано или поздно привезу. Угу. Я уверен, что там пройдет несколько лет, весь этот морок закончится, и, конечно, он приедет. И морок с их стороны, я имею в виду, их, его не пускают, но это когда-то готово. Кого еще... Не, ну их прям много-много-много начинает. Прям это сейчас будет лекция про любимых артистов. В общем, всех вы их увидите рано или поздно на сцене Джаггер. Так скажем.
1: Ну что ж, будем надеяться, что твоими устами и мед пить. Ну, еще раз приглашает к свою мотоколонну. Кого ты приглашаешь?
0: Да, еще
1: кому,
0: раз.
1: Кому ты ни в коем случае не даешь своего разрешения.
0: Всем даю, конечно, разрешение. Всех люблю. 16 мая в 11 часов встречаемся на площади у входа в клуб Джаггер. Вешаем флаги Джаггер, выстраиваемся и едем красивейшим маршрутом через стрелку Васильевского острова, доезжаем до Газпром-арены, где присоединяемся к общегородской колонии, и красивейший прохват. Я думаю, в этом году будет рекордное количество мотоциклов, потому что ну, как-то так их стало много вдруг, неожиданно.
1: Да, причем то, что в мотосообществе в клубном называется фрирайдеры, то есть те, которые не примкнули никакому клубу, никакой компании.
0: Вот всех фрирайдеров я зову Jagger MC, Music Club. Все, у нас никаких правил, законов, мы катаемся и бухаем. Класс.
1: Вот, все с этого начинают, а потом начинают...
0: А у нас вот этим и закончим.
1: А потом начинают уставы придумывать.
0: Не, никаких уставов.
1: Ярослав Помогайкин, основатель клуба «Джаггер», был сегодня в студии «Моторадио». Слава, спасибо,
0: спасибо
1: за
0: вам.
1: Хорошее настроение. Тебе всяческих удач. И будем надеяться, что мечты будут тоже сбываться.
0: Спасибо. Вам тоже счастья. Всем дорогим слушателям, всем успехов, здоровья и любви.
1: И Джо Бонамасса у нас. Счастливо.

0: Да ты с ума сошла.
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
8: Новая музыка на Моторадио.

0: Продолжается гостевой эфир Моторадио. В студии по-прежнему Александра Ромашова. Сегодня у нас в гостях мотоциклист, кинорежиссер, просто интересный человек Иван Мерешко. Ивань, добрый день.
1: Привет, Саша. Привет.
0: Очень рада тебя видеть. Как жизнь молодая?
1: Очень рад тебя видеть. Давно не виделись. Нет, недавно относительно виделись, но до этого давно не виделись. Жизнь, слушаю, слава богу, спокойно. Без приключений.
0: Я предлагаю поговорить сегодня и о кино, в числе прочего, потому что все-таки это твоя, наверное, специализация, если можно так сказать. Но хотя у тебя, наверное, много и других специализаций еще.
1: Много иных увлечений, скажем так, и хобби.
0: А есть какое-то основное хобби, скажем так, на первом месте? Мотоцикл?
1: Музыка.
0: А что важнее? Музыка все-таки? Или нельзя так спрашивать?
1: Можно, почему? По-честному, ну, родилось это все из-за музыки.
0: Да, напомню нашим слушателям, что был целый цикл передач про блюз, подготовленный Ваней здесь, в студии у нас для Моторадио. Это очень здорово было. Мы до сих пор вспоминаем и жалеем, что не продолжаешь.
1: Давай про рок продолжим.
0: Хорошо.
1: Не про блюз, а про рок.
0: Про рок, если... Ты много слушаешь новой музыки?
1: А вот наоборот, ушел в старое. Вообще во всем, кстати, и в кино, и в музыке.
0: Я понимаю, это взросление. Мудрость, наверное, приходит.
1: Возраст.
0: Мне кажется, это со всеми, да, происходит.
1: Да, там исследовать, там поле не паханное абсолютно.
0: Абсолютно. И столько для себя новых открытий делаешь.
1: Можно пересматривать.
0: Стоит только начать это все.
1: Переслушивать и просто как заново.
0: Да, да, потому что, ну, оно когда-то было, оно было хорошо, но по той или иной причине, например, оно не вышло на первые места хит-парадов и не стало столь известным, как музыка их коллег. Но это не значит, что это плохо, это иногда так здорово.
1: Ну, вот как бы такой самый явный пример, по-моему, 94-й год, альбом Motley Crue, на месте солиста там был Джон Корби.
0: Да, да.
1: И... Тогда все плевались на это дело, что как так, Винс Нейл, там поссорились, он ушел, там сделал сольный проект. А сейчас, спустя 20 лет, на одном только, как это правильно сказать, он запрещенный в стране или нет, YouTube?
0: Кто? YouTube. Ну, говори, но
1: запрещенный.
0: Да.
1: На территории Российской Федерации YouTube. Столько комментариев underrated album, то есть настолько вдруг он поднялся, то есть народ обернулся, распробовал.
0: Кстати, да, вот еще одна тема любопытная, вот непризнанные в свое время альбомы, тоже опять-таки начало, это 94-й год, это как раз рассвет гранжа, когда все думают, ну что это теперь, это волосатый рок, это все такое устаревшее уже, и вот теперь оно вдруг стало всплывать, и это так круто.
1: Ну, как, с другой стороны, клетчатые рубашки, они благодаря гранжу в том числе остались.
0: Нет, я не знала. Я думала, это вообще-то Джон Фогерти. Человек в клетчатой рубашке.
1: Это роднеки. Это больше такая кантри-ковбойская тема. А именно в сочетании с молодежью. Загородской молодежью.
0: То есть дедушкину домашнюю рубашку клетчатую, фланелевую.
1: Да, драный свитер, Курт Кобейн, все дела. Pearl Jam, там Alice in Chains, и понеслась.
0: Ты тоже прошел через это?
1: Я был упоротым металлистом, просто упертым. Я это все воспринимал, мне этот жанр нравился, но металлика. То есть, ну, такой максимализм, да, был в школе.
0: А мне всегда казалось, что как-то вот все это так появилось и наделало много шума, натворила дел, вообще попортила карьеру нормальным музыкантам и растворилась.
1: Слушай, ну, может быть, попортила карьеру, а с другой стороны, может быть, кому-то и придала стимул, да, каких-то, ну, как взять тоже, метнуться к мотоциклам и взять тот же байку про Harley Davidson Motor Evolution.
0: Это что за байка?
1: Ну, я сейчас могу спотыкаться и переврать какие-то моменты, но смысл такой, что в конце 70-х фирма Харли-Дэвидсон загибалась конкретно. И, как гласит легенда, значит, как-то ночью где-то в подвале города Милуоки собрались инженеры и сказали, мы должны сделать это. Ну и, грубо говоря, это был стимул, то, что фирма загибалась, это был стимул к тому, что они собрали тот вот самый ныне легендарный мотор Revolution, с которого и пошла вся история вверх. Вот. Может быть, кому-то также и в музыке гранж дал пинка с вылетом за порог, а кому-то дал, скажем так, пинка со стимулом взлететь еще выше.
0: Очень многие вообще ушли из музыки тогда, я помню, настолько они обиделись, по-моему. Но многие распались, группы, но потом они, как ни странно, через какое-то время начали соединяться.
1: Ну, с другой стороны, тоже было, наверное, интересно, если я не ошибаюсь, Ди Шнайдер, по-моему, да?
0: Да.
1: Посмотреть, как он в нулевые работал риэлтором по продаже домов, тот самый.
0: Да.
1: Ну, ушел из музыки, работал риэлтором. Почему? Разнообразие в жизни человека.
0: Вот это я не знала, кстати.
1: Ну, по-моему, это было так.
0: Да, ну, хотя вот книжки про подростков я читала. Их печатали в журнале «Ровесник». В моем глубоком детстве, да.
1: Про «Twisted Sister»?
0: Да, нет, Ди Шнайдер, да, «Курс выживания для подростков», по-моему, называлась эта книга. Да. Япон, не знаешь?
1: Не-а.
0: Да ты что? Чудесная книга, ее печатали в «Ровеснике», и все зачитывались. Очень любопытно было. По главам так, в журнал, из журнала в журнал, собственно говоря, и покупали эти журналы ради того, чтобы
1: печатать. Слушай, я копаюсь бы еще, я просто не слышал. Это
0: да.
1: Интересно.
0: Да. Нет, он вообще очень такой разносторонний человек, поэтому, в общем-то, я не очень удивлена, что он чем-то другим мог заниматься.
1: Да. Вообще посмотреть по музыкантам. Я забыл, как зовут фронтмена Offspring. Он же тоже с какой-то то ли ученой степенью.
0: Да.
1: Какой-то там серьезный мозгоправ, мозговед. То есть отнюдь не все они.
0: Наркоманы и
1: алкоголики, наркоманы,
0: да.
1: И дебоширы. Да. Так что. Забавные люди.
0: Взять даже хотя бы группу Queen, хотя у них это на лицах написано, их там академическое образование.
1: Ну да.
0: Но...
1: Кто? Брайан Мэй, по-моему.
0: Да, да. Астроном. Кстати, до сих пор он практикует там и пишет какие-то статьи, даже выступает где-то там, что-то делает такое по этой части. Да, интересно.
1: Ну, про кино.
0: Про кино мы поговорим чуть позже. А ты вот упомянул группу Black Stone Cherry, потому что для тебя это какое-то, видимо, открытие, или просто это твоя, ну, как бы, такое увлечение сейчас?
1: У меня как-то с юностью задалось, что вот есть аудиокассета, и она играет, пока она мне искренне не надоест. И это происходит волнами. То есть я могу слушать что-то одно, два года меня от этого будет... При первых звуках начинает тошнить. А потом снова я нахожу эту там кассету, диск, неважно, там, запись MP3. И вот так же волнами идет, допустим, вот сейчас меня очень конкретно, не дай бог, услышу звук, хотя группа потрясающая, талантливая, я очень обожаю, на Soundgarden. Я всю зиму слушал этот гребаный Soundgarden, пока у меня реально не позеленело лицо. Сейчас пришло время Black Stone Cherry, это уже, ну, не в первый раз. Но просто вот я в запой слушаю в машине, потому что мне просто в бардак лезть. Лень менять.
0: Ну, мы сделаем такую рубрику. Мне вот сейчас в голову пришла музыка от нашего гостя, да? Вот,
1: давай,
0: что сейчас слушает. И...
1: Давай лучше сделаем рубрику «Ване надоело».
0: Да. Ну, хорошо, как скажешь. Ну, Black Stone Cherry я вот уже приготовила.
1: White Trash Millionaire.
0: 2026 год.
1: А, что-то совсем новое.
0: Совсем новое,
1: давай,
0: да.
1: Давай, жги.
0: Вот, пожалуйста.

0: Иван Мерешко сегодня в студии Моторадио. Продолжаем наш разговор. Ну, Иван, это, конечно, человек кино. Вообще, как твоя жизнь в этой сфере сейчас происходит? Чем ты занимаешься?
1: Мы немножечко решили взять курс на драматургию.
0: То есть сценарии?
1: Да, сценарии. Ух ты. Абсолютно эмпирическим путем получилось. Режиссуры — это все здорово, это классно. Но, во-первых, мы, как говорится, там уже были, мы это знаем. Ну, как бы интереснее открывать какие-то неведанные моменты. Во-вторых, ну, все-таки у меня отец был драматург, и какие-то вещи он рассказывал, учил. Сейчас, извини. Вот. И стало интересно вот эти вот, скажем так, кусочки пазла сложить. Тем более после отца осталось достаточное количество его произведений. К нам с сестрой обращаются по этому поводу. Ну вот сейчас, угу, пока не буду, не имею права разглашать два, если можно так назвать, новым словом, ремейка по отцовским сценариям. Делается уже в процессе. Дай бог ребятам удачи и хороших съемок. Вот. И, скажем так, я больше стал глядеть вот в ту степь.
0: То есть проснулся ген отца и захотелось чем-то таким.
1: Проснулся, да? Такое живое любопытство, интерес. И слушай, почему бы нет? Что, ну, не получится, если что-то.
0: Слушай,
1: у меня...
0: Ну, мне всегда казалось, что в последнее время какие-то сценарии-то стали жидкие совсем и неинтересные, ну, так вот, грубо говоря. И пишут их люди, которые, я не знаю, откуда они вообще все это придумывают. Или все-таки это вот время диктует именно вот, чтобы сценарии были такими?
1: Знаешь, это вот такая тема философская, на которой я достаточно часто размышлять стал. Когда еще мы с отцом имели отношение к СПБГУ «КИТ», там году в 14-м, в 15-м были разговоры по поводу того, что драматургия начинает хромать, что близится, скажем так, демографическая яма по драматургии.
0: Демографическая?
1: Ну, как это правильно сказать? Ну,
0: кризис.
1: Да, просадочка. Вот. И с одной стороны, я сейчас наблюдаю, ну, почему столько ремейков делается?
0: Угу. Ну да, кстати.
1: Одна из теорий, один из вариантов ответа на этот вопрос — кризис жанра. Кризис жанра написания, скажем так, чего-то. С другой стороны, чтобы не как-то не скатиться в такой уже, знаешь, разговор олдфагов, да, там при Хрущеве было лучше, с одной стороны. Может быть, действительно, ты права, время диктует свои какие-то новые каноны, которые, ну, лично мне не очень привычны, а кому-то из следующего поколения прям вызывает вау-восторг. И это отнюдь не означает, что если мне что-то непривычно или не ложится на душу, или не нравится, это не означает, что это плохо.
0: Вот. Ты имеешь в виду само развитие сюжета или что?
1: Ну, сама продукция.
0: Нет, слушай, результат.
1: Ну, да. Я помню, мне отец еще в школе как-то, ну, говорил, что давай, сынок, смотри в сторону кино, потому что остальные стороны этих рокеры эти ваши тебе не надо, да? Ну, вот, а получился то и то. Он мне говорил три залога успеха, три пункта залога успешного фильма. Ну. Это первый сценарий, второй сценарий, третий — это сценарий. Вот. То есть хороший сценарий — это, в принципе, ну, логика.
0: А мне кажется, что можно при желании и даже хороший сценарий изгадить.
1: Не, но у нас же не стоит цель изгадить, у нас же стоит цель снять,
0: да,
1: кино. Вот. Да, изгадить можно все, что угодно, и прекрасную работу актера, и впоследствии в монтаже. Ну, в общем, испортить можно все, сломать не строить. Вот. Но сценарий — это фундамент, понимаешь? Про что кино? Ну, про что история? Это и есть история. Вот, это есть тот фундамент, та база, из которой уже что-то где-то изменяется, что-то по-другому, может быть, там в процессе переписывается, развивается. Актеры, безусловно, превозносят свои характеры. Режиссура превозносит свои коррективы. Но сценарий, вот он есть. Вот история у тебя будет про это. и ты от этого фундамента никуда не денешься.
0: А сценарий предусматривает вообще вот киносценарий, ну вот, допустим, вот театральный сценарий, ну, хотя пьеса. Нет, я говорю, ну, не, наверное, да, про пьесу я подумала, что вот там в основном диалоги же все, а сценарий, киносценарий, что из себя представляет?
1: Ну, почему? В театре просто больше, просто это строится на диалогах в силу, ну, скажем так, направленности жанра театра, ну, ты, угу. Понятно, ну, как знаешь, это анекдот.
0: Ну, да.
1: Киношный кинооператор пришел посмотреть театр, ну, в театр спектакль, и спустя два часа, значит, по окончании спектакля его спрашивают, ну, как вам? Он говорит, хрень полная. Почему? Говорит, ну, сдурели, что ли, два часа подряд один общий план смотреть.
0: Uh-huh.
1: Вот, ну, это все-таки специфика театральная. Да, там построено все, ну, да. Как и везде на диалогах.
0: Единство места и времени.
1: Да. А кино, ну, да, там больше возможностей для каких-то приукрас, там, я не знаю, там, погонь крупных глаз со слезами или еще чего-то. Но все же...
0: Но сейчас не только у нас, а мировая тенденция — это сериалы. Это затягивание, может быть, какой-то сюжет, или это, я не знаю, это или какие-то новые возможности, или, может быть, это тоже кризис жанра как-то, я не знаю.
1: Мне кажется, все идет своим чередом. Мне кажется, что, ну как, ну если посмотреть по неким историческим вехам, да, был театр, потом появились братья Люмьер с бегающими фотографиями.
0: Угу.
1: И я так могу предположить, тогда тоже были разговоры, что все, театр умер.
0: Умер, да.
1: Но театр не умер, он занял отдельную свою нишу,
0: да.
1: У которой есть огромное количество поклонников, потрясающая ниша, красивая, и просто все. Живет, и слава тебе, Господи. Кино пошло развиваться. Дальше, ну, условно говоря, назовем это 60-е. Это мне уже отец рассказывал, что режиссер кино и режиссер телевидения в 60-е годы — это были абсолютно разные моменты.
0: Да?
1: Да, то есть телевизионный режиссер — это ремесленник, а кинорежиссер — это вот отец рассказывал, как он поражался, был такой замечательный режиссер Самсон Самсонов. Он говорит, это был человек в широкополой шляпе с белым шарфом, то есть прям вот и было видно, это кинорежиссер, это вот белая кость. Пока... Ну, не, скажем так, окей, что тебе нужно было, чтобы пойти в кино? Тебе нужно было там собраться, одеться, пойти в кинотеатр, дождаться определенного времени сеанса кино, посмотреть это кино, вернуться домой. То есть, ну, это занимало некоторый процесс. А телевидение, ну, во-первых, оно было, как я могу догадываться, в 60-е в силу отсутствия мобильных приемников телевизионных не сильно развито. А, ну, и вот было себе и было. Телеспектакли и так далее. Пока не Лёзнова не сняла свои замечательные 17 мгновений весны, когда улицы вымирали абсолютно, да.
0: Да?
1: И вот тут вот начала наступать этап телевизионного кино. Во-первых, смотри, уже немножко универсальность появилась. Вместо того, чтобы одеться, выйти, дойти до кинотеатра, неважно, погода испортилась, да, там у тебя там платье промокло, ты уже вот не такая эффектная, все-таки ты на людях тоже появляешься, да, uh-huh. Смотреть кино. Тут тебе, ты можешь посидеть дома. Все гораздо комфортнее. И пошел жанр уже телевизионной продукции, все больше и больше и больше. И, ну, 90-е годы мы не берем, понятно, по каким причинам. Дальше в нулевых мы вынырнули фактически в телевизионном жанре сериалов «Агент национальной безопасности», там, «Бандитский Петербург», и т.д. и т.д. и т.д. и т.п. Все-таки это телепродукция была. И пошли такие мнения, что ну вот теперь эпоха большого кино там, и так далее умерла. Нет, не умерла, так же, как и театр в свое время. Большое кино заняло свою нишу и прекрасно в ней существует. И точно так же с появлением Ютьюба. Запрещенного в Российской Федерации Ютьюба и интернета как такового. Тоже телевидение умерло. Да не умерло ничего пока что, надеюсь. Просто это немножко универсально. Если по телевизору все все-таки у тебя была определенная программа передач, и ты никак не могла на это повлиять. Вот ты ждешь 7 часов свой любимый фильм, вот хоть ты тресни, то интернет позволяет тебе уже, условно говоря, быть самому себе режиссером, составлять телевизионную программу для себя, что-то отложить в просмотр, просто более комфортно. И вот так вот оно все себе идет, прогрессирует, ничего не умирает. Тоже я уже наслышан про искусственный интеллект, который...
0: пишет сценарии.
1: Ну, с юмором у искусственного интеллекта на данной стадии, а может и вообще, узнаем, проживем и увидим, с юмором у него проблемы большие. Ну, имеется в виду...
0: Только у него, к сожалению, у живых людей, у некоторых тоже с этим большие проблемы.
1: Это, к сожалению, соглашусь. Вот, ну, пока вот жанр с комедией, сатиры и не подвластен. Да, это экономит огромное количество времени, но там уже свои такие теории, они... Что искусственный интеллект, моя точка зрения, он станет замечательным, вспомогательным, прекрасным и полезным инструментом в дальнейшем производстве, ну, того или иного творческого продукта. Но заменить нас, и нас, кинематографистов, да и нас, вообще местных людей, нет.
0: Ну, сейчас уже какие-то там даже эти искусственные артисты даже тут эксперименты ставят.
1: Ты смотрел с этим ролики?
0: Ну, что-то видела, да.
1: Ничего не коробит.
0: Коробит все.
1: Вот.
0: Меня прежде всего коробит, конечно, музыка искусственного интеллекта, с которой по роду деятельности сталкиваемся. Вот с предыдущим гостем нашей студии Славой Помогайкиным, музыкантом, как раз об этом говорили, что это, ну, для меня это тоже своеобразный вызов. То же самое вот и в кино, значит.
1: Ну, хочется. Просыпается такой небольшой Станиславский внутри, который почему-то начинает бить ложкой в кастрюлю и кричать «не верю», да. Но что-то есть. Неприятие. Хотя, опять же, Бог его знает. Спустя какое-то время, может быть, там, сколько-то поколений спустя, скажут, ну, нормально, что?
0: Ну, за неимением и незнанием лучшего.
1: Давай фантазировать.
0: Давай сделаем паузу небольшую. Давай. Музыкальную, послушаем хорошую музыку в нашем эфире. Натуральную, настоящую, живую.
1: Кто?
0: Ну, в смысле.
1: Это будет?
0: Пол Маккартни.
1: О!
0: Вечно молодой, вечно живой, будем надеяться.
1: Вот это.

0: Иван Бережко в студии Моторадио. Мы говорим сегодня в том числе и о кино, о том, как оно прогрессирует и меняется. Но вот все-таки сценарий. Что самое главное в сценарии? Вот ты сказал, что для фильма самое главное — это сценарий. А для сценария в таком случае что? Какой-то герой обязательно должен быть вот харизматичный. Если мы берем киносценарий, конечно, не театральный.
1: Я здесь, наверное, перейду в такую постась бытовых теоретиков необразованных, потому что сценарный я не заканчивал никакой. И здесь я немножко как только начинаю постигать вот эти вот моменты.
0: Ну, тем более ты и постигай, и нам рассказывай это все.
1: Ну, пока вот могу сказать следующее, что, безусловно, здесь важен, ну, я банальную вещь скажу, талант. Вот как ни крути. Абстрактное, облачное понятие такое талант, но вот в противном случае куда деваются, скажем так, десятки, сотни выпускников вузов, да, и, скажем, вот, покойные уже мастодонты, да, там Володарский, тот же самый, там очень много. Почему именно они? Единственное, могу поделиться таким одним из подходов, который я рассказывал мне о нем отец и местами пытался научить даже. Выдумывать придумывать можно, безусловно, и это тоже, ну, отдельный, скажем так, прием, отдельный, ну, рабочий ветвь. Но вот отец пользовался, он говорит, все, что тебе надо, оно все рядом. Зачем выдумывать персонажа, если вот у тебя есть там сосед, я не знаю, там знакомый, там подруга, там кто-то, который уже имеет в себе вот эти вот моменты. Ну, вот, допустим, как фильм «Та же родня». Там были взяты за основу мой характер, моего дедушки по отцовской линии, Ивана Севастьяновича, маминой, мамы моей бабушки. То есть там была вот такая вот из семьи набранная грядка характеров. И как бы это правдиво получилось.
0: Да, очень.
1: Ну, понятно, что это было как-то все облачено, да, там местами приукрашено, местами перенаправлено, но вот база характеров вот были взяты из нашей семьи. Или, допустим, «Полет во сне и наяву», вот герой Янковского. Это писался такой человек, потерянный в жизни, с папиного старшего брата, дядя Володя, царство им небесное. Ну, вот такой вот отец взял образ своего старшего брата и вот воплотил, отчего получился полет во сне на его. И так достаточно много он делал. Вот, брал кого-то. Фильм «Крот» тоже. Но это потом мне отец поведал. Фильм «Крот», где вашему покорному слуге досталась роль наркомана Грега, который похищает ребенка в итоге. И в конце меня родной мой отец по фильму, значит, влиятельный чиновник, сам и убивает своими руками, поняв, что его сын сотворил. Потом заканчивает жизнь суицидом. Ну, вот такая вот страшная история. Почему именно я? Почему именно вот наркоман и так далее? Отец здесь писал про свои страхи. Это был как раз вот рубеж нулевых. Ну, вот я школу заканчивал. И он страшно боялся, как бы я не скатился вот в эти вот все мрачные дела, скажем так. И он выпустил на бумагу свои страхи по поводу меня. Вот. То есть бери свои эмоции, бери тех, кого видишь рядом, выливай на бумагу. Ну, вот это один из таких приемов.
0: Ну, в общем, да, это и про книги то же самое можно сказать, наверное. От писателей такое тоже слышишь иногда, что да, все рядом.
1: Я вот все, кстати, касательно книг, читать я в кавычках не очень, ну, очень люблю в кавычках, не очень. Мне больше подходят аудиокниги, да, классики. Ну, допустим, тот же... Раскольников, который ходил по Петербургу, да, там да, же да, все да, шагами да. размерено, и то есть можно теперь проверить, там до канала Грибоедова и т.д. Вот. И в этом интерес, в этом правдивость, то есть основана на определенной географии, на определенных характерах, достоверных. Вот. Ну, то есть, как то, что мы говорим про искусственный интеллект, да, обмануть, чем правдивее рассказываешь, чем правдивее играешь, чем правдивее и искренне снимаешь это все, тем это зрителю правдивее и тем больше зритель верит. Да? А цифры, ну...
0: А скажи, вот у твоего отца был какой-то сам процесс написания сценария, или ты никогда не видел его за этим, да, занятием? Или все-таки он закрывался как-то?
1: Видел
0: это?
1: Еще как. И...
0: Вам запрещали к нему заходить, нет, приставать?
1: Нет. Ну, приставать к нему это было себе дороже, то есть в этот момент. То есть, ну, то есть со второго раза я вот понял, что не надо. То есть меня никто этому не учил. Я просто... И, значит, вот, а так нет, он уходил в себя, он называл это свинцовая задница. То есть, да, он говорит, я посадил свинцовую задницу за кресло, и вот он не вставал, он мог уходить в себя месяцами, его не раздражало. Ну, нет, если конкретно начать его доставать, то можно было по шайбе получить, как бы. А так, ну, сидит папа, печатает. Я там занимаюсь своими какими-то там детскими делами, то есть... Он уходил сразу и вот такой, как в работу, как в запой, условно говоря. Вот некоторые уходят, вот отец также. То есть вот папа начал что-то писать, и вот 2-3-4 недели ты про папу можешь забыть, то есть он не реагирует ни на что.
0: Но он ел же.
1: Ну, конечно. Молча кушал, молча спал. Но вот такого вот папа поиграться, папа там куда-то сходить, нет, все, забудь.
0: А потом он раз и возвращался в мир.
1: Да.
0: Нормальным человеком становится.
1: Ну, так потихонечку, да, то есть на нервозности, понятно, что вот сейчас я могу догадываться, да, как вот, допустим, после съемок тоже там недели 2-3 меня там подколбашивает, что надо переделать было, блин, вот там облажался, вот здесь не так, а уже не переделаешь, и вот, ну, его также штормило чуть-чуть, но потом, да.
0: А, кстати, вот дальнейшая судьба сценариста, это у кого-то, по-моему, у Чапыка, что ли, был какой-то рассказ, премьера, как там театральную пьесу ставили, как там сценарист, он видел, как там все рушится, как там артисты не те, все они там оттягивают в последний момент, что-то там выдумывают, делают, и он там в прединфарктном состоянии пришел на премьеру, и к его изумлению все состоялось, все прошло, хотя, в общем-то, ничто не предвещало успеха.
1: Слушай, ну, в любом случае, ты пишешь какую-то историю, у тебя в голове по мере написания истории снимается абсолютно твой фильм. И ты видишь главного героя так, и ты видишь, ну, слушай, точно так же, как и режиссер читает сценарий, у него складывается абсолютно свое кино. А когда в этой схеме появляется еще и продюсеры какого-нибудь... небезызвестного телевизионного канала, который говорит, так, будет сниматься вот он и она. Ты думаешь, блин, ну они вообще не те, не похожи. Ну, все, да. Тебе сказали. Да, то есть, я думаю, у сценариста своя картинка, свое кино, свои характеры. И понятно, что в дальнейшем, подключаясь к этой работе, иные люди привносят туда свои видения. Можно это назвать колхозом, а можно назвать это вот тем самым красивым, талантливым, замечательным синематографом, но, опять же, в зависимости, каких людей ты к этому подключаешь, какие люди к этому подключаются. Можно все испортить.
0: Ну, может быть, бывают какие-то удачные тандемы или там какие-то компании, когда и режиссеры, и сценарии живут на одной волне.
1: Я сейчас тоже такое олдфаговское скажу. Обратимся к кино СССР.
0: Да.
1: Пожалуйста, там каждый третий замечательный разовый тандем, многоразовый тандем, то есть да. Все было.
0: А сейчас ты никогда не знаешь, получается, кому ты отдаешь свое дитя, свой сценарий.
1: Ты не знаешь, каким, на какой тюнинг ты еще отдаешь свой сценарий, потому что там в советское время, как отец опять же рассказывал, возможно, были какие-то там редактуры, коррективы там внесенные там режиссером, еще кем-то. А сейчас это все, ты продала продукт, и дальше, ну, в общем, был у нас такой опыт тоже в 2016 году, когда история была драматическая. драматическое, и ну там и война была затронута, на тот момент вот чеченская кампания была актуальна постфактум. А тут потом переделали в какого-то спелеолога, переписали, который его там девочка ждет, а он ползает по пещерам, переломанный, ухается на землю и, значит, каким-то чудом каждый раз выживает. Про это не было ни слова, там никаких пещерников, спелеологов, в общем. Ну, вот так все переделали, переписали. Все, ты отписался от прав. Вольное плавание. И к этому отношению ты имеешь только любое, только не юридическое. Бывает и такое.
0: Ну, еще, наверное, есть такие вещи, как мода, спрос потребительский.
1: Да, да? Абсолютно. Спрос рождает предложение.
0: Да.
1: Это хоть ты тресни, и мы можем...
0: Мне всегда казалось, что ну как спрос может... Ну, с одной стороны, ну, мне кажется, это настолько взаимосвязано, одно от другого зависит.
1: Что... Абсолютно. Вот смотри, ну, я сейчас не буду называть, скажем так, конкретные имена, в смысле названия проектов, на которых я работал, от греха. Ну, вот скажем так, у меня в начале 10-х был такой фильм «Дед Ван и Санька». Там такая социальная драма про пожилого человека,

0: котлетами.
1: С котлетами. Не тут-то было. Будем мы есть ее с овощами, чтобы было полезно. С котлетами это мы в следующем материале разберемся. Значит, большой материал посвящен востребованности овощей открытого грунта для потребителей. То есть мы сегодня уже как привыкли, что у нас круглый год и огурцы, и помидоры, и все 33 удовольствия вместе с ананасами и авокадо. То есть у нас никакого сезона, в общем, в голове нет, особенно у нас, у тех, у кого нет дачи, кто питается овощами из супермаркета.
0: Ну, да.
1: Вот, ушли в прошлое консервации, они остались только как дань традиции, а необходимости такой большой мариновать все это уже нет. Вот. И, конечно, есть фермеры, которые в зоне рискованного земледелия, которые относятся большинство, мне кажется, территории нашей страны, они пытаются возделывать вот эти сезонные культуры, то есть пользуясь естественным солнцем, естественным дождем, вот, и только немножко дорабатывая в климатическом смысле слова, собирают урожай. Но главное преимущество овощеводства открытого грунта по сравнению с закрытым, с тепличным, это, конечно, все-таки вкус. Что говорить, никакие огурцы из супермаркета не сравнятся по ароматности с обычными огурцами выращенными. Да даже, вы знаете, кстати говоря, у меня в последнее время появилось очень много знакомых, которые стали высаживать на балконе.
0: Я высаживала.
1: Да, вы тоже?
0: У меня были огурцы, но это все зависит от рассады. Бывает хорошие, бывает не очень. Иногда у меня прямо вообще все лето были огурцы собственные.
1: И помидорки черри, и зелень.
0: Помидорки, да.
1: Да, и это так увлекает. Вот одна моя приятельница, она такая вот настоящая петербурженка. Вот как представляешь себе слово петербурженка, вот, и вот она именно так выглядит. Она такая вся утонченная, у нее какая-то шляпка с вуалью, у нее какая-то очень модная обувь, у нее какие-то тут золото-бриллианты, все вот такое очень стильное и антикварное какое-то. И совершенно я от нее не ожидала, когда она мне позвонила и рассказала, что она купила все оборудование, но оборудование, это громко говорю, какой-то просто горшок цветочный, и у нее получился результат, а поскольку у нее ни родители, ни бабушки, ни дедушки, ни она сама никогда до такого приличного возраста не увлекалась дачными делами, то она сразу подошла к этому по-петербуржски. Она купила семена белого огурца, белый дракон. Это такое пупырчатое страшное чудо у нее выросло. Вот. Но очень ароматное, кстати говоря. Тем не менее. Вот. Поэтому, конечно, у выращенных естественным путем вот эти ароматические качества и витаминные, они выше, чем у тепличных. Вот. Значит, ну и производство овощей, оно некоторым образом сокращается, но посевные площади в производстве овощей, это компенсируется хорошими семенами, хорошими удобрениями, средствами защиты от различных вот этих жучков, паучков, да, то есть наука и химическая, и агрономическая на месте не стоит. Я тоже помню еще из детства, бабушка с дедушкой читали журнал «Приусадебное хозяйство». Помните такой журнал, да? Я его даже пыталась тоже читать, но ничего не запомнила, конечно. Вот. И несмотря на вот, сокращение площадей посевных, получается, урожай у нас хороший, то есть мы можем им гордиться. Интересно, что огурцы, помидоры, тут лидерами являются Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская, Ростовская и Республика Дагестан. То есть это вот 5 регионов, которые нас снабжают сезонными, полевыми, настоящими, ароматными овощами. Вот. Значит, если говорить про капусту, кстати, как историк, я не могу не сделать реверанс в сторону капусты. Капустой вообще питалась вся Россия. Это был основной продукт. Даже не картошка, да. Вот похлебка, да, да, похлебка из капусты, щи капустные, это вот был основной рацион. И даже при больницах, при каких-то социальных, как мы сегодня бы сказали, учреждениях всегда было капустное поле, потому что это как супермаркет в те времена, то есть чтобы далеко не ходить, тут же этот качан взял, их и хранили.

0: здесь же. И, в общем, у кого была капуста, тот с голоду никогда не умер бы. Ну и вот, у нас первенство по производству капусты в стране занимает Мариэл. И Ленинградская область, где тоже капуста неплохо растет, она находится лишь на 5-м месте по ее выращиванию, взращиванию. Такая же ситуация и с морковью. То есть из всех морковных полей Ленинградская область на 8-м месте. Только на 8-м месте мы. Вот. Такая же история и со свеклой или свеклой. Вот тоже тут, я не знаю.
1: Свекла, конечно.
0: Ну, вот. Со свеклой история такая же. Но отмечается в этой публикации, что на 5% выросла ее популярность. Я считаю, что это также гастроманьяки виноваты, потому что они сейчас стали свеклу метать во все подряд салаты. Да. В любом уважающем себя ресторане она будет и печеная, и толченая, и маринованная. Но это все вот дань традициям. Mm-hmm. Вот, поэтому, видите, посадки растут, количество свеклы растет. Про лук, про редис, про редьку тоже в этом материале подробно рассказывается, насколько они для нас важны, где они растут. Сравниваются посадки в Ленинградской области с посадками общероссийскими. Вот. Ну и все это зафиналить, наверное, можно тем, что индекс борща, знаменитый показатель, он колеблется у нас в 26-м году от 153 рублей до 612. Ну, четырехкратная разница говорит нам только о том, что если хочешь жить богато, надо научиться экономить. Можно вот борщ, оказывается, и за 153 рубля сварить. Да, да. Вот, за 612 какой-то олигархический, не наш.
1: У нас буквально немножко времени остается. Ну, да, что-то там мы, еще самое интересное.
0: Да, самое интересное, конечно же, для меня, как для историка, это историческая рубрика, рассказывается про субботник. Недавно мы относительно переживали субботник в Санкт-Петербурге. Вот, и здесь рассказывается про первый субботник. Субботник в Петрограде в 1920 году. Разные подробности, можно даже сказать, пикантные.
1: Ленин и бревно.
0: Да, потому что здесь был агитпоезд с наглядной пропагандой идей труда и гигиены. Я говорю, что для человека важно, да, поработать, а потом помыться после работы, вот и все. Ну, красивая архивная фотография украшает этот материал. Ну, а я к этой теме весьма неравнодушна, потому что это тема моей диссертации. Я как раз изучала феномен субботников и воскресников.
1: Я напомню, что Ольга историк, профессиональный историк, да, с историческим, да, образованием, все как надо.
0: И вот субботник и воскресники, они были призваны людей отвлечь от церкви, потому что раньше люди всегда в субботу и воскресенье посвящали богослужениям, да, походам в церковь. Да. Вот, поэтому здесь как бы бесполезные походы в церковь, в кавычках, конечно же, они были заменены полезным трудом на благо молодого развивающего государства. Субботник для мужчин, воскресник для женщин. На воскресниках женщины штопали белье для военных, значит, занимались какими-то медицинскими, кстати говоря, делами. Вот. Ну, то, что бы мы сегодня назвали, наверное, волонтерство, вот как-то так. Ну, а мужчины – это вот тот труд, который нам более привычен. И воскресник из-за неблагозвучности, опять же, такой отсылкой какой-то к религиозной тематике, он потом ушел в прошлое, а субботник остался с нами, вот, неся в себе идеи труда, труда на благо общества. Вот и все. На этом обзор сегодняшний подошел к концу.
1: Спасибо, Ольга, было очень интересно, как всегда. И тогда до встречи через неделю с Санкт-Петербургскими ведомостями. Но вы можете в любой день недели прочитать это издание чудесное. Оно продается и как в печатном виде, так и в электронном виде оно существует. Ольга Калюжная, Санкт-Петербургские ведомости. И до встречи. Всего доброго.
0: Спасибо, счастливо. До свидания. We'll be right back.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
6: Моторадио, rocking you from St. Petersburg.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Мазы копейка.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 301 дорожно-транспортное происшествие, в том числе 17 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 20 человек, в том числе 2 детей. По мототранспорту произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, 1 человек пострадал. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Моторадио.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Можно ли говорить, что вообще вот этот бизнес, перевозка дорогих, иногда очень дорогих мотоциклов, это такая нишевая история со своими вот нюансами в этом смысле? Потому что действительно, ну, помять чуть-чуть там, или, не дай бог, треснула какая-то пластмасска из-за неправильной обтяжки там крепления, да, то это прямо, ну вот, то есть тут вообще ошибок нельзя допускать никак, как сапер.
2: Вот с этим я согласен, да, потому что вот мы только с вами обсудили среднюю стоимость перевозки по городу, да, и при этом давайте там посмотрим, сколько у нас стоит сегодня ремонтные работы. Вот я, собственно, сейчас отдал в покраску бак мотоцикла, это мне обходится в 20 тысяч рублей. Обалдеть. Если проще, я отдал еще крыло в покраску. Крыло мне там, ну, за счет того, что был комплекс работы, и сделали уже некую скидку, крыло с покраской обошлось что-то порядка 10 или 12 тысяч, сейчас могу немножко соврать, но там буквально тысячи или две могу промахнуться. Так вот и получается, что если ты закатываешь мотоцикл, и ты, не дай бог, его повредил, то ты вынужден будешь, ну, мы берем на себя такие обязательства, да, мы должны будем клиенту компенсировать затраты, которые он понес, восстановить это крыло. Вот и получается, что даже сегодня при стоимости покраски, если мы зацепим крыло, мы уже потратим больше, чем мы могли бы взять за эту перевозку.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б.
3: Подробности в интернете. Санкт-Петербург.

0: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Они все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка «Скототуризм».
7: Это Илья Шанин.
8: Это Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Ближе Лефрис Балкарии.
11: С вами Олег Капхай.
12: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это и
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там там дорога,
14: а дальше,
15: Группа «Битлз» на Моторадио.
16: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
17: «Apple Jam».
18: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 483 году, в местечке Тауриси, в Верхней Македонии, в семье мелкого землевладельца родился Юстиниан, будущий император Византии. У маленького Юстиниана был очень высокопоставленный дядя, император Юстин I, который заметил таланты племянника. Однако Византия тогда еще не имела того могущества и мало чем отличалась от иной другой римской провинции. Протекция, правда, сделала свое дело, и вскоре молодой Юстиниан сам вступил на престол. Молодой император впервые в истории стал целенаправленно опираться на средний класс, то есть на средние слои землевладельцев и рабовладельцев, стремился ограничить притязания сенатской аристократии. Юстиниан начал совершенствование гражданского права. В его правление было сформировано такое понятие, как церковное право, частное право, уголовное право, административное и финансовое право. Государство стало стандартизировать продукцию ремесленников, и впервые в истории были приняты законы о защите прав потребителей. За свои беспримерные деяния, заложившие основу империи, просуществовавшие без малого 1000 лет, Юстиниан I был назван потомками великим. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: You're listening to Best.

0: Lifestyle. Экстремальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
4: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
5: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: на Моторадио.
1: Аналисты финансовые ассоциации.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
0: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.

0: волне хорошего настроения.
1: Моторадио представляет
2: Soundcheck.
3: Всем здравствуйте, вы слушаете радиостанцию Моторадио. Всех с праздником, естественно, и с чудесным весенним, наконец-то, теплым днем. Ну, тем не менее, согласно расписанию, программа Soundcheck на своем месте. И сегодня, как обычно, мы с вами наслушаемся хорошей рок-музыки, которая появилась буквально за небольшой отрезок времени, за неделю от сегодня. Ну, и, может быть, плюс-минус чуть-чуть побольше. Начнем с трэш-металла, как всегда. Да.

британская команда под названием Cage Fight на Моторадио. Ребята имеют в дискографии два альбома. Новейший называется Exuvia и содержит, ну, сколько у нас тут, 12 треков. Все примерно похожие друг на дружку, но какой-то задор в этом есть, и посему попали они, даже более чем попали, открывают сегодняшнюю передачу именно эти музыканты. Сингловая версия, композиция Unborn Souvenir, прошу прощения. Ну и сегодня у нас 4 подобных трека, посему дальше бежим. Напомню, друзья мои, что вся эта музыка абсолютно новая.

американский коллектив Haste the Day с новым, опять же, альбомом и композицией с него под названием Gnasher. Называется группа Haste the Day, как я уже сказал, не очень понятный перевод, явно какой-то сленг здесь, но ребята вольно называть себя как хотят, музыка энергетически наполненная, как вы слышите, ребята явно нервничают.

Еще один коллектив из любопытных, попавших в сегодняшний трек-лист, именно в этот раздел, группа Silo с альбомом Haze и композицией Lucid. Хотя, возможно, это, не дай бог, и искусственный интеллект. Потому что информации никакой нет, ни о чем. Только есть трек-лист, 13 композиций и реальная музыка.

И еще один завершающий трек уже от группы, и известно о ней то, что это точно не искусственный интеллект, австралийский коллектив In Malice Wake называется. Группа с 2005 года на трэш-металлической сцене. Давайте насладимся и закроем уже тему трэш-металла.

Композиция называется «By Tongues of Demons», то бишь, я так понимаю, «Tongue», по-моему, это язык, под языком дьявола, наверное, демонов. На волне моторадио группа «In Malik's Wake», что можно перевести, согласно Google-переводчику, «по следам злобы». Вы слушаете моторадио, закончили мы с агрессивной музыкой и переходим в нежный, очень красивый сегодняшний блюз.

Замечательный Пэт Ламле с композицией Born with the Blues. Новый альбом этого музыканта появился на этой неделе. И трек с него, рожденный вместе с блюзом, как раз мы с вами и послушали. Далее сегодня у нас классический подбор, как всегда. Из великих людей у нас будет Ронни Ромеро в двух ипостасях и даже великая группа «Европа».

Американская, по-моему, американская группа трэш-металлическая, естественно, Хэссон выпускает новый сингл в преддверии нового альбома «Never a God». Называется композиция, которую мы сейчас с вами и слушаем. Между прочим, кавер на группу «Lighting Dead». Не знаю, что это такое. Ну, а вообще, откровенно говоря, в трэш вот этих металлических кругах там целый свой огромный мир, к которому мы лишь прикасаемся. Вот так вот. Понравился трек, поставили, взяли сюда в программу. Но вообще это целый мир, конечно. Композиция классная.

Не отпускает нас музыка бодрая. Следующий коллектив примерно в таком же ключе работает. Группа Атриум. Ну, давайте насладимся.

Ну и так далее. Отметим, что это команда калифорнийская у нас, играющая в формате Metalcore, называется Etriu или U. Первоначально, как выясняется, называлась Retribution, красивое название. Но позже ребята переименовались в Etriu в честь одного из героев фильма «Бесконечная история», который, конечно, эту историю я лично не смотрел, но вполне допускаю, что это культовый сериал какой-то или кино, вполне возможно. И вот новый альбом и композиция Death Rattle от этого коллектива. Следующая группа Iron Wings, в перевод понятен, композиция «Поедающий» или «Поедатель змей».

прибалтийская команда Iron Wings из Латвии с альбомом «Альфа и Омега» и композицией «Поедающий змей». Ну, отметим яркую, достаточно, прямо даже очень неплохую игру. Ребята молодцы. Напомним, что все это новинки текущей недели. Супер новый альбом. Нигде еще не слышно, а у нас уже есть, что называется. Сегодня из великих музыкантов у нас, к сожалению, их не так много, но мне думается, что все-таки трек-лист вам понравится.

а американская команда с длинным названием Remember the Monsters. И одно альбом, он же единственный, как я понимаю, War of Attrition. Ну и внутри 10 композиций, информации о группе никакой нет, но звучит задорно, посему и попало в наш сегодняшний трек-лист. Я напомню, ребята, что все передачи у нас имеют место быть и продолжение жизни в подкастах, в которых есть описание, трек-лист. Можно посмотреть, как пишется имя того или иного музыканта, ну, чтобы самому поискать уже более предметно, если вам творчество понравилось. Ну, а подкасты нашей радиостанции, как и прочие другие подкасты вообще на планете Земля, ищутся очень легко, удобно. Моторадио-подкасты набираете в любом поисковике, попадете прямо в нас. Подписывайтесь, все наши передачи там есть, очень удобно. Можно слушать в любое время, переслушивать, недослушивать, стирать, отписываться. В общем, что хотите. Ну, а мы идем далее по нашему сегодняшнему задуманному плану.

классика тяжелого рока, хард-рока, группа Кробот с альбомом Super Moon, но практически как Супермен. И обложка похожа так, стилизованно сделана. Новый альбом этого коллектива, группа древняя, работает качественно, как вы можете слышать, композиция Cold Blooded. Далее у нас термоядерный мессия, Nuclear Messia на Моторадио с композицией Black Flame. Также попали в наш трек-лист ввиду абсолютной новинки, новизны текущей недели.

отметим, что это первый трек в сегодняшней передаче, где на вокале в этом отличном коллективе, называется он «Ядерный мессия», на вокале Ронни Ромеро. Композиция называется «Black Flame». Совсем скоро мы послушаем его еще в двух ипостасях в сегодняшней передаче, то бишь три Ронни Ромеро целых в одной программе. Ну, давайте побежим вперед. Группа «Seven Dust» с композицией «Мы победили».

Альтернативная американская команда под названием Seven Dust, между прочим, довольно именитая. С 1994 года, вдумайтесь, ребята на рок-сцене, обладатели Грэмми 2002 года, не пойми за что. Но в любом случае достойные совершенно музыканты, достойные того, чтобы попасть к нам сюда. А вот за песню Angel Sun в категории Best Metal Performance 2002. Грэмми, это, по-моему, очень даже неплохо. На вокале здесь латино такой парень, а остальные белокожие American People. Стабильный коллектив. Сообщается, что редкость для тяжелой сцены, практически без изменений десятилетиями команда вместе. Ну а сегодня представляю я вам, друзья мои, великолепную, любимую всеми нами группу It's a Final Cut. По-моему, это великий хит. Группа Европа разродилась новым синглом и собирается записать новый альбом.

Да, я все прочитал. Действительно, Final Countdown 40 лет назад. Группа Европа на волне Моторадио с новейшим треком One on One в преддверии нового альбома, 12-го студийного, который выйдет осенью, в конце сентября, если все получится у этого шикарного коллектива, великолепного. Ну, а далее у нас, ну, просто надо побыстрее ехать по задуманному, поэтому мы долго не можем слушать. Переходим к следующему коллективу, который называется Elegant Weapon. Ронни Ромеро с композицией Generation Me.

Альбом группы, напомню, что речь идет об Elegant Weapons, которую мы слушаем прямо сейчас. Альбом называется Evolution. На обложке женщина-робот рассматривает севшего ей на руку пернатого, не знаю, голубь или попугай, тут какая-то, в общем, птица. Ну, что сказать, супергруппа это, друзья мои, квартет музыкантов, проживших жизнь в Hard and Heavy. На гитаре Ричи Фолкнер из Judas Priest, вокалист Ронни Ромеро, ну, вы все знаете. На бас-гитаре Дэйв Риммер, это у нас группа Uriah Heep, и барабанщик Кристофер Уильямс из группы Accept. Вот такая вот команда великая, как мне кажется. И вот прямо подряд идет еще один проект, в котором также на вокале Ронни Ромеро, трек номер 14 у нас сегодня получается, от группы Geotopia. Давайте послушаем и это.

Но в сравнении с предыдущей версией, с элегантным оружием, конечно... Но, тем не менее, Ронни наш Ромеро. Ну и пойдемте далее. Отойдем от этого великого музыканта и прикоснемся к творчеству группы Firehouse. Композиция «Midnight Gasoline».

Ну, отметим про себя, что и этот коллектив отметился в нашем сегодняшнем трек-листе. Добавился еще один трек, целых 26, друзья мои. Ну, в общем, дайджест он и есть, дайджест, слушаем кусочками. Группа Catalano, композиция «Я нуждаюсь в рок», «I need to rock».

это еще одна австралийская команда, которая записала и выпустила пластинку Perfect Storm, идеальный шторм, как раз также на этой неделе. Ну и попадает к нам, потому как рифы такие завораживают, конечно, и меня в том числе, надеюсь, и вас. И, ну, как-то жалко это не отслушать. Но лишь отмечу, что на вокале здесь человек по имени Рокси Каталано, также называется и группа, весь проект Каталано, Австралия. Следующая команда Rock Justic, то бишь Rock Правосудие, композиция Rockers Confession.

Яркий пример европейского харда. Группа Rock Justic базируется в Бельгии и в Нидерландах. Возможно, какие-то участники там живут, а какие-то в другом месте рядом. Хэви-металлический такой сингл вышел. Там два трека. Я взял Rocker's Confession, и мы, собственно, его и послушали. Отметим про себя, что там, в Европе, в Евросоюзе, тоже вовсю ребята работают.

«Всегда ли ты свободен?» Следующий коллектив незамысловато назвался «Металл 2Л». Трек под названием «Heavens Burn».

Трэш-металлические немцы. У нас группа Metall с треком, который, по-моему, имеет отношение названием и к Металлике, между прочим. Название, так, потерял, нашел. Chasing the Truth на моторадио с композицией Heavens Burn. Отметим, что Европа полна еще и немцами, играющими очень даже неплохую музыку. Ну, я ускоряюсь для того, чтобы успеть неуспеваемое, но быть на высоте.

нет особых комментариев. Сегодня у нас программа получилась вся в гитарных рифах и, в общем, тяжеловатая, честно говоря, вышла. Но мне кажется, почему нет. Да, отмечу лишь, что группа Premier Jester прямо сейчас на Моторадио с альбомом Turn You On и треком Invisible. Наверное, так. Invisible. В общем, буква C вместо буквы S. Ну, не суть важна, в общем. Следующий коллектив называется необычно «Матматах». Композиция «Избор» на Моторадио.

Ну, в общем, можно, наверное, догадаться по языку. Хотя, опять же, вот нет информации, откуда эта группа. Мат-матах. Альбом «Le Embardi». Ну, поехали вперед в более понятную музыку.

Ну, это финская группа Six Gun Renegades с треком Hunter and the Hunted, то бишь охотники и те, на кого охотятся. Наверное, так можно перевести. Потихонечку приближаемся мы к завершению сегодняшней программы, но музыка еще есть у нас. Майк Голдин с треком Always a Woman. Ну, такой, знаете ли, ретро-рок-н-ролл 2026 года, апреля месяца, начало мая.

всегда, всегда, всегда женщина. Always a Woman, Майк Гулден. Любопытно, что выпускает он свои пластинки на лейбле Майк Гулден and Bill Shadow. То есть какой-то Shadow помогает ему, может быть, деньгами вкладывать сайт от музыки, и ребята записывают альбом, ну как ребята, взрослый уже такой дядечка. Пластинка называется While I Can, то есть пока я смогу, и композиция всегда женщина. А мы идем далее. Группа Глаза Соли, что ли, Eyes of Salt, с треком No Redemption.

Да, да, набросился на нас Ice of Salt. Это ребята из Колорадо, Соединенные Штаты Америки. Тоже с рифовым треком No Redemption, No Salvation. Далее проект под названием Spook и композиция «Последняя электричка The Last Train».

Ну, к предпоследнему треку также переходим. Называется группа Locusts. Композиция Having Said That. Еще раз напомню, что название групп можно прочитать в описании к подкастам программы. И вообще подписывайтесь на них и слушайте Моторадио. В конце концов, это чудесная музыка 24 часа.

Группа из Лос-Анджелеса, Калифорния, Соединенные Штаты Америки под названием Locusts. Прямо слышится тут Beatles, я прошу прощения, конечно. Мне так показалось. Buzzkill называется альбом, это одно слово. Еще раз напоминаю, все можно почитать в подкастах в описании к ним. Я хотел бы еще раз поздравить всех с праздником, конечно же, с приходом наконец теплого сезона по-настоящему. Прямо вот утром еще было прохладно, а сейчас уже прямо и хорошо совсем. Вы слушаете Моторадио, завершаем сегодняшний выпуск. Неизвестно мне, искусственный интеллект или нет, на фотографии вроде живая дама. Мне очень понравилась музыка. Давайте за сим и попрощаемся. Проект называется «Зусуя» и композиция «Same Old Song». До следующей пятницы, ребята. Будьте здоровы, красивые, богатые, толстые, в хорошем смысле слова и без излишеств. Счастливо вам, до свидания.

0: Блюз на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
2: Моторадио – это лучшее из классического рока, много блюза и, конечно, новинки, которыми регулярно пополняется наша фонотека. Моторадио – это современное профессиональное онлайн-радио с долгой историей, берущей начало из времен радио «Рокс». Это программа для мотоциклистов, автомобилистов и сочувствующих. Мотоклубы, мотопутешествия, мото- и автоспорт, анонсы и постфактумы, гости студии, видеотрансляции прямых эфиров и большая коллекция подкастов. Моторадио – это авторские музыкальные программы от известных петербургских радиоведущих. История рок-музыки, новая музыка, редкая музыка. Круглосуточное вещание –

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best